0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: для тебя я сильная, как Россия строгая.
1: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266/1-399.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса. Спонсор выпуска новостей на Джем-ФМ ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
4: Новости на Джем-ФМ.
5: Здравствуйте. Администрация Екатеринбурга готовит новое соглашение с кикшеринговыми компаниями. В нем пропишут более жесткие санкции за нарушения. Старый договор с операторами расторгнут. Как пишет телеграм-канал «Екатеринбург Главное», близкий к мэрии, теперь договор с каждой кикшеринговой компанией будет заключаться на один сезон. Автоматического продления не будет. Операторов обяжут передавать в центр организации движения данные о каждой поездке, координаты, маршрут, статус транспорта и пользователя. За нарушение клиентов компании будут наказывать, сокращать количество самокатов. В документе также пропишут технические требования к парку средств индивидуальной мобильности, сообщает «Новый день». На Среднем Урале стартовала подготовка 500 волонтеров для молодежного фестиваля. Добровольцы пройдут 11 образовательных модулей. Обучение проводит Уральский федеральный университет. Волонтеры будут заниматься навигацией, сопровождать участников и гостей фестиваля, а также следить за работой сервисов. Отдельное обучение пройдет команда вожатых из 100 человек. Международный фестиваль молодежи пройдет с 11 по 17 сентября в кампусе УРФУ. Участие в нем примут представители из 190 стран. В Свердловской области наблюдали торнадо. На видео его поймала жительница села Малая Лая под Нижним Тагилом. Автор телеграм-канала «Погода» в Екатеринбурге метеоролог Алексей Пулин пояснил порталу Е1, что образование торнадо спровоцировал сильный сдвиг ветра. Это изменение направления ветра с высотой. В Екатеринбурге торнадо ждать не стоит, оно смещается на север области. В Госдуме предложили перенести начало ЕГЭ с 10 утра на полдень. С инициативой в Минпросвещение обратился депутат Александр Аксененко, пишет «Коммерсант». Парламентарий считает, что многим выпускникам приходится вставать в 5-6 утра, если до пункта проведения экзамена долго добираться. В результате школьники могут прийти на ЕГЭ уже уставшими. Им будет сложнее сосредоточиться. Сейчас экзамены по всей стране начинаются в 10 утра. В Минпросвещение при этом сообщили, что обращение депутата пока к ним не поступало. Культовый американский режиссер Квентин Тарантино снимется в новом фильме Джейми Адамса. Постановщик «Криминального чтива» и других культовых лент сыграет в новой картине вместе с певицей Кайли Миноуг. Детали сюжета будущей ленты пока держатся в секрете. Это уже не первая роль Тарантино в фильме Джейми Адамса. Ранее режиссер также сыграл эпизодическую роль в фильме «Only What We Carry». Ленту представили 2 недели назад на кинофестивале «Трайбека» в Нью-Йорке, пишет «Чемпионат.ком». Доллар на вторник 73.77, евро 84.59.
2: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Парацельс».
6: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
2: Выбирайте наш медицинский центр «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 22 градуса. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду, температура днем плюс 18, плюс 21 градус.
2: Для слушателей старше 12 лет.
7: Шоу начинается прямо сейчас.
8: Утренняя джимнастика.
4: Джем-ФМ.

0: находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Семь часов шесть минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. На календаре сегодня 23 июня. С вами Павел Палыч, Маргарита и Ярик. Всем доброе утро.
2: Всем привет.
3: Всем привет-привет. И в городе лето.
1: В городе лето, да. В городе замечательно, в городе прекрасная погода. Сегодня видел, где-то выбросили красивый восход солнца как раз. Вчера был, кстати, красивый закат. Меня даже дочка пригласила, говорит, пап, посмотри, какой закат, посмотрели с ней. А сегодня восход такой красивый тоже, красный такой.
3: С утра кто-то уже выложил, да?
1: Да, но я сплю на балконе, я сейчас просыпаюсь, и сразу у меня рассвет. Глаза открывают. Да, ну потому что я первые несколько секунд стою, просто смотрю вокруг, красота такая, вот этот спящий город, такой свеженький, еще лето на календаре, и дождя нет, и, в общем-то, все так симпатично, поэтому откройте глаза, улыбнитесь миру, и мир пускай улыбнется вам сегодня с утра пораньше. На календаре, кстати, уже сегодня вторник, то есть уже на денек поменьше нам работа остается, и у нас Рит, да, вернулась, она ездила на
2: путешествие,
1: но она не просто вернулась, представляете, она умудрилась за эти выходные сдать на права, на которые не могла сдать сколько? Три?
2: Седьмого раза.
1: Наконец. Седьмого. Да. А сколько ты вообще сдавала на права?
2: Молодец. Ну вот шесть раз,
1: нет,
2: это
1: нет,
2: был седьмой.
1: Там полгода, год, пять.
2: Наверное, 3,5 года.
1: Представляете, тянулась эпопея.
3: То есть причем каждые полгода, да, получается?
1: Самое интересное, человек учился на автомате, сдала на механике.
2: Нет, я обучилась на механике еще раз дополнительно.
1: Ну это фантастика просто. Мы за тебя очень рады, потому что действительно мы...
2: Спасибо.
1: Он уже машину купил, уже ее обслуживает, уже все. А прав все нет, и нет, и нет, и нет. И мы уже тут уже в мем какой-то превратился. В общем, Рит, тебя поздравляем с получением прав.
2: Спасибо.
1: Добро пожаловать в нашу автомобильную семью.
3: К нам.
1: Но соблюдай правила дорожного движения. Ну, раз ты так долго учился, наверное, будешь сейчас очень аккуратно ездить.
3: Самодисциплинированный.
1: Вообще, наверное, удивительно, да, вот эти ощущения. Сам просто помню, когда я первый раз получал права, это было что-то какое-то, я не знаю, мне казалось, ну все, я настолько крутой. Когда пришел, показал права, учился еще раз, еще и, ну, в общем, классно.
2: Да, я не верила вообще до последнего, что получится.
1: Мы до сих пор не верим. Ну, Рит сегодня принесла нам вкусняшки. Вот, сейчас будем есть. За твои права. Вкусненькие, пускай они у тебя будут.
2: Да.
1: И жизнь пускай будет интересная, яркая, автомобильная. Сейчас можешь планировать пикники на природе, кататься на озера. Это лето. Ну что, давайте будем начинать нашу утреннюю джимнастику. Расскажем, что же будет у нас хорошего, интересного в ближайшее время. В 7.20, конечно же, поздравим именинника. В 7.30 яркие заголовки. В 7.40 астрологический прогноз. И пригласим всех в нашу игру «Три в ряд», в которой разыграем пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба «Высоцкий» в музей Владимира Высоцкого.
3: И все это здесь, на Джем-ФМ.

0: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
1: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГР НИП 318-665-8308-48.
2: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
4: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
5: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
4: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
6: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
7: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
6: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
8: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
9: 235-0905.
8: 235-0905.
10: «Джем-ФМ».
11: Где пробки?
12: 7.18 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус, 2 балла на страничке Яндекс.Карты, дорогички свободны. Затруднения на Бакинский комиссаров от Ярославской до проспекта Космонавтов, также на Трудовую от Березовского до Мурзинской и на Серафим Дерябиной от Гурзувской до улицы Шаумяна.
13: 102.5 Джем FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7 часов 21 минута в Екатеринбурге, в центре города, +22 градуса. Прямо сейчас начинаем поздравлять именинников. Звездные именинники у нас сначала идут. Маргарита, рассказывай, кого будем поздравлять.
3: Сегодня свой день рождения отмечает актриса Анна Миклаш, известная по ролям в сериалах «Тамбовская волчица», «СМЕРШ» и многих-многих других. Угу. Миклаш, кстати, это псевдоним. Актриса сменила фамилию во время съемок в сериале как раз «Тамбовская волчица». Это фамилия ее дедушки. Так. Уже в детстве Аня говорила всем, что хочет стать актрисой, и мама поддерживала ее желание, хотя по специальности Анна режиссер массовых праздников и многое время работала в этой сфере.
2: Коллега.
3: Но ей удалось, да, твоя коллега, ей удалось реализоваться как актрисе все-таки. Анна обожает путешествовать и любит готовить, и даже своим местом в доме главным и любимым считает кухню.
2: Красивая.
3: Да, очень. Еще одна классная и красивая именинница у нас сегодня есть. Это актриса Янина Колесниченко. Назову ее проект. Это «Маргоша и кухня». Она в «Маргоше» такую мать там сыграла знойную. Ну, она вообще очень знойная. Угу. Заслуженная артистка России. С детства проявляла интерес к творчеству, увлекалась танцами. Но в «Амхат» поступила только с 4-го раза. Причем до этого она еще поступала в Екатеринбург, и ей тоже не удалось.
2: Эх.
3: А сама сейчас является очень талантливым педагогом. Со своим супругом, известным актером Анатолием Котом, она познакомилась во время съемок в сериале «Маргоша». Причем актеры там вообще не пересекались, серий же очень много. Угу. А познакомились они случайно в компании общих друзей. Янина спросила, а ты случайно не снимаешься в «Маргоше»? Где-то я тебя видела. Оказалось, что действительно они работают в одном проекте. В общем, там им не удалось познакомиться, но зато познакомились в другом месте. Обожают путешествовать на автомобилях, а еще у них очень классный тандем. Анатолий любит ловить рыбу, а Янина любит ее готовить.
2: А я люблю есть, на третьего не хватает.
3: У них дочь есть еще, может, она там подъедает.
2: Отлично. Ну что, поздравили теперь наших именинников, самых дорогих и любимых из Екатеринбурга. Если у тебя сегодня день рождения, то этот привет для тебя. Поздравляем тебя с днем рождения. Пускай все обязательно сбудется и все мечты осуществятся. Призов, подарков побольше, побольше. Ну а все, кто трудится, всем неплохо поработать. Сегодня уже вторник. Осталось всего-то 4 дня, тем более 4 летних дня. Далее в утренней гимнастике яркие заголовки.

0: 7 часов 30 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 22 градуса. Далее на GMFM яркие заголовки. Рита, о чем расскажешь?
1: Психологи выяснили, что люди с высоким интеллектом испытывают трудности в бытовых вопросах.
0: Скоро все подробности на GMFM.
2: Реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Интригующие ощущения. Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам. Кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch на Роза Люксембург 19.
4: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Роза Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге 371-2077.
5: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Машину решил поменять. В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
8: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
9: Кредит предоставляет ПАО «ВТБ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
11: 235-0905.
10: 235-0905.
11: «Джем ФМ».
0: 7 часов 32 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 22 градуса. На GMFM прямо сейчас яркие заголовки. Рита, давай.
1: Оказывается, высокий интеллект не всегда помогает в бытовых вопросах.
0: Мешает даже, я бы сказал.
1: Да. Психологи утверждают, что люди, сосредоточенные на сложных интеллектуальных задачах, хуже готовят и вообще плохо приспособлены к быту. По мнению специалистов, причина кроется в особенностях распределения внимания и внутренних ресурсов. Человеческая психика обычно направляет энергию на те задачи, которые воспринимаются как наиболее важные и значимые. Ну, то есть, если человек сосредоточен на косинусах, синусах, тангенсах, котангенсах, он не сосредоточен на бутербродах.
0: Ну да, ну и, например, ему скажешь: свари мне макарошки, он скажет: так, макарошки,
12: формулу надо.
0: Сколько макарошек надо? Надо посчитать.
1: Теория вероятности. 53
0: или 54.
12: Надо вешать в граммах.
0: Сколько там в это время суток, какая калорийность макарошек, сколько нужно съесть на вес тела, разделить, посмотреть, как там луна, в каком находится сейчас.
1: При чем тут луна?
0: Ну, я не знаю, там есть какие-то лунные циклы тоже там.
1: Эзотерическая.
0: Да-да, ну то есть там, понимаешь, какая сразу идет это...
1: Работа объемная.
0: А я бы просто... Да ты взял, просто сварил макарошки и поел.
1: Да. Даже если они немножко сырые, альденте поел.
0: Ну, то есть, есть все-таки плюсы.
1: Есть.
0: Просим готовить тех, кто не особо шарит в математике.
12: Это были яркие заголовки на GMFM.
11: Прогноз погоды на GMFM.
0: 7 часов 34 минуты в Екатеринбурге. За окном сейчас плюс 22 градуса. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, дождь, грозу. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. При грозе порывы до 14. Температура днем плюс 23, плюс 25 градусов. В Ревде-Вирюже сейчас плюс 17 градусов. В Краснотуринске плюс 19.

0: часов 41 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 21 градус, прямо сейчас гороскоп в утренней гимнастике. Сегодня 23 июня, вторник.
1: Овен, выдели время на личный уход и восстановление.
2: Телец, день подойдет для спорта и активной нагрузки.
1: Близнецы, постарайся не жаловаться, смотри на происходящее с оптимизмом.
0: Рак, держись намеченного бюджета и не превышай расходы.
1: Лев, организуй праздничный ужин, поводы точно найдутся.
2: Дева, сдерживай эмоциональный всплеск и контролируй реакцию.
1: Весы, ожидай новостей от дальних родственников.
0: Скорпион, воздержись от непрошенных советов.
1: Стрелец, сделай паузу в делах и посвяти время отдыху.
2: Козерог, займись творчеством, вдохновение на высоте.
1: Водолей, самое время наметить планы на будущее.
0: Рыбы, готовясь к поездке, продумай все детали.

0: Где пробки?
1: 7 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Серафим Дерябин от Грузовской до Шаумяна, также Шевская от Краснофлотцев до фронтовых бригад, Краснолесье от Рябинина до Вильгельма до Генина. Самое большое затруднение на летчика Формовирской от железнодорожного моста до улицы Артинская. Длина пробки 1 километр, время проезда 10 минут.

0: лучше, чем... 7:50 в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса. Далее в утренней джимнастике замечательная игрушка «Три в ряд». Поставим три песни, отгадаешь, заберешь приз. Сегодня, кстати, разыграем пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музее Владимира Высоцкого. Представляешь, встречать рассвет или закат на Высоцком?
1: Представляю, шикарно. Можно весь город увидеть, такая там классная площадка.
0: Угу.
1: А именно ты можешь забрать приз. Что тебе нужно сделать для участия, рассказываю прямо сейчас. Запоминай номер плюс 7 932 020 102 5. Именно сюда ты можешь отправить любимый смайлик. Мы с тобой свяжемся, и все, ты в игре «Три в ряд».

0: Новости на Jam FM.
1: Доброе утро. Рост цен в России замедлился до минимума с 2022 года. Как отметили в ЦБ, месячный прирост цен с корректировкой на сезонность в апреле составил 2,4%, к маю упал до 1,8%. Годовая инфляция в апреле составляла 5,58%, а в мае снизилась до 5,3%. Торнадо, который накануне вечером видели под Нижним Тагилом, ушел на север. Вечером непогода разбушевалась в Кушве. Ураган валил деревья. Жители сняли на видео настоящий смерч. Предварительно пострадавших нет, сообщает Е1. Задолженность свердловчан за коммунальные услуги превысила 31 миллиард рублей. По данным Свердловскстата, объем безнадежной задолженности составляет 1,2 миллиарда, пишет газета «Коммерсант». Администрация Екатеринбурга готовит новое соглашение с кикшеринговыми компаниями. В нем пропишут более жесткие санкции за нарушения. Старый договор с операторами расторгнут. Как пишет телеграм-канал «Екатеринбург главное», близкий к мэрии, теперь договор с каждой кикшеринговой компанией будет заключаться на один сезон. Автоматического продления не будет. Операторов обяжут передавать в центр организации движения данные о каждой поездке, координаты, маршрут, статус транспорта и пользователя. За нарушение клиентов компании будут наказывать, сокращать количество самокатов. В документе также пропишут технические требования к парку средств индивидуальной мобильности, сообщает «Новый день». На Среднем Урале стартовала подготовка 500 волонтеров для молодежного фестиваля. Добровольцы пройдут 11 образовательных модулей. Обучение проводит Уральский федеральный университет. Волонтеры будут заниматься навигацией, сопровождать участников и гостей фестиваля, а также следить за работой сервисов. Отдельное обучение пройдет команда вожатых из 100 человек. Международный фестиваль молодежи пройдет с 11 по 17 сентября в кампусе УРФУ. Участие в нем примут представители из 190 стран. Каждый пятый российский мужчина вынужден подрабатывать, чтобы оплачивать свидания. При этом только 50% мужчин платят за женщину на свиданиях. 4% согласны платить только пополам, пишет газета.ру. Доллар на вторник 73,77, евро 84,59.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 8:02 в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями, дождь, грозу, ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду, при грозе порывы до 14, температура днем поднимется до плюс 25 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя джимнастика.
0: Jam FM.

0: 8:03 в Екатеринбурге, за окном плюс 23 градуса. Начинается игра «Три в ряд» в утренней джимнастике. Разыграем пригласительный на двоих на смотровую площадку нашего любимого небоскреба Высоцкий. И, конечно же, в музее Владимира Высоцкого. Поборется у нас сегодня Елена за главный приз. Она у нас на связи из Екатеринбурга, едет на работу, работает на одном из складов известного, а очень большого, очень любимого девочками маркетплейса. Лен, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: А у тебя, как у человека, который работает, так сказать, непосредственно в компании, есть какие-то, не знаю, преференции, бонусы, плюшки, акции, может, дополнительные распродажи?
1: Да ничего такого, все как обычно.
0: Все как у всех, да? Хочешь, пожалуйста, да. Бери в руки телефон и, как обычные люди,
2: заказывай.
0: Ну, а работы вообще много, мне кажется, судя по тому, сколько всего сейчас продается, мне кажется, там просто пришла
1: да,
0: и...
1: Да, работы очень много.
0: А время-то есть пообедать, перекусить?
1: Ну, пытаемся.
0: А ваша задача, вы, получается, как-то там перераспределяете все, куда что отправляете?
1: Я работаю на сборке, собираю товар. Больше собрал, больше получил.
0: Заказ пришел, ты начинаешь его собирать, да?
1: Да, все верно.
0: И сколько, интересно, заказов за день тебе приходится, ну, можешь собрать? В среднем.
1: Всегда по-разному.
0: Ну, плюс-минус там. Десять, 50?
1: Нет, 1000, 2.
2: Вау! Ого, ничего
0: Лена,
2: себе!
0: Это круто.
2: А еще ведь объем разный, а кто-то очень много-много всего может заказать, мелких каких-то деталей.
0: Вот собрал несколько тысяч заказов, верно. Домой пришел, а дома надо приготовить, мужа накормить, постирать.
1: Семья в этом помогает. Вот.
2: Прекрасно. Зато как у тебя мелкая моторика развита.
0: Это да. Ну что, здорово. Давай будем играть. Прямо сейчас слушай внимательно правила нашей игры. Желаем тебе, конечно же, удачи. Я думаю, что у тебя все получится.
2: Мы прямо сейчас для тебя поставим 3 отрывочка из разных песен. Тебе нужно будет угадать всех 3 исполнителей этих песенок. Угадаешь, получишь наш приз.
0: Да, сначала слушай, 1, 2, 3, а потом сразу 1, 2, 3 ответы. Готово?
1: Готово.
0: Поехали.

0: чё, песенки прозвучали, отрывки из песен. Ну, нужно назвать, кто же их исполнял.
1: Первое — это Мия Бойко.
0: Есть, отлично.
2: Молодец.
1: Ага, второго знаю, это Серов.
0: Да, Серов? Брутальный мужчина, все верно, Александр Серов.
1: А второй, ой, третий, крутится. Ой,
0: известный.
1: Молодые люди, ну да. Уже не молодые.
0: Ну, такие не очень уже сейчас молодые, но одно время они прям сверкали. До сих пор, кстати, песенки поют, их
2: напевают. Яркие в любом случае,
0: да,
2: очень.
0: Во всех смыслах
2: эффектные.
0: Хотя название такое было не очень хорошее, да?
2: Как да,
0: они,
2: такое...
0: они себя сами позиционировали не очень такими хорошими.
2: Сейчас-то такие, не дай бог, с такими столкнуться.
0: Да.
1: Ой, нет. Как же, вот секунду прямо, нет.
0: Вот она будет. А,
2: кстати, что-то ты там, похоже, в эту сторону пошла.
1: Да. На букву А.
0: Нет, точно не буква А, ну давай еще, есть
2: раз.
0: Вариант у тебя. Два и...
1: Иванушки.
0: Не Иванушки, но они примерно там в одно время они все пели. Ну давай сейчас тогда пока переведем тебя в интернет-поле, в онлайн. Кто это? Кто исполнители? Берите в руки смартфон и присылайте свои версии в наш мессенджер Макс. Плюс 7 932 020 102 5. Мия Бойко первый, второй Александр Серов. Ну, это осталось третий буквально. Но в любом случае нам нужно, чтобы вы прислали на всех трех исполнителей. Друг за другом будешь первым, приз заберешь. Лена, не расстраивайся, ждем от тебя новых смайлов. У тебя очень хороший шанс победить в нашей игре. Хорошего дня.
1: Спасибо. Всем
2: пока-пока.
1: Хорошего дня, до свидания.
3: 102.5 Джем FM.

Итак, сегодня мы загадали действительно Миа Бойко, Александр Серов и последняя третья группа, которую не смогла разгадать Елена, которая сегодня у нас была в гостях. Это «Отпетые мошенники». Да, Бойко, Серов и «Отпетые мошенники». Первый пришел правильный ответ от Алисы. Последняя цифра номера телефона 3956. Мы тебя поздравляем и вручаем тебе пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музей Владимира Высоцкого.

0: Где пробки?
1: 8 часов 17 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 21 градус, спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM, ООО «Ника Моторс», Субару-центр, Екатеринбург-Восток, дублер Сибирского тракта 17А.
2: 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Репина от Шайтанского до Тульского переулка, также Серафим Дерябина, это объездной до Академика Бардина. Много машин на Краснолесье, от Рябинина до Вильгельма до Генина, на Вильгельма до Генина от Сахарова до Краснолесья и на Летчика Формовирской от Автогенного переулка до улицы Артинская.
3: Реклама.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214 90 14.

0: 8 часов 21 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус, так бывает. На календаре сегодня 23 июня, вторник, всем доброе утро. Ну что, все, кто сейчас особенно сидят в офисах, на рабочих местах, но, может быть, и в машине рабочее место, по-разному уже бывает, кто где работает. Внимательно посмотрите вокруг, да-да, мы сегодня решили поговорить про твое рабочее место. Чем ты украшаешь, что у тебя там есть, может быть, необычного и так далее. Вот я сейчас провел взглядом и увидел, что у меня на микрофоне, во-первых, это валенки, на которых висит елец. Но они такие маленькие валенки, это брелочки.
1: Валенки.
0: Мне привезли из города елец, да. Валенки. Ну, просто люди знают, что я очень люблю валенки. Вот. А еще у меня есть такой костюм от пингвина. Дело в том, что есть такие игрушки, киндер-сюрпризы, и вот в этом киндер-сюрпризе был такой пингвиненок, причем костюм пингвина, а внутрь вставлялся медвежонок. То есть берешь мишку, белый мишка такой был, у него одевается костюм, мишки уже где-то нет, а вот костюм пингвина у меня прямо на микрофончике стоит. Получается, что это украшение моего рабочего места.
2: У меня обычное украшение — это стаканчик кофе.
0: Да, и вот он сейчас рядышком с Ритой находится. Но сегодня еще и конфетки.
1: Зелененький такой стаканчик.
2: Сегодня конфетки, да, но в целом у меня всегда стаканчик кофе. Мне кажется, это достойное украшение.
0: Ну, ты вообще каждое утро, мне кажется, приходишь, вы уже неразрывны. Кофе и Маргарита, вы такие одинаковые, всегда заходите. Сначала стаканчик кофе, а потом Маргарита уже заходит.
2: Да, сегодня я встретилась с нашей коллегой случайно на светофоре. Она говорит: «О, вы уже заправились?» Потому что я иду с кофе уже.
0: Ну, кстати, да, это, можно сказать, такая заправка для мозгов, потому что кофе как-то позволяет проснуться, по крайней мере, я сейчас про себя говорю, и у нас тоже вот, если посмотреть с другой стороны, тут у меня валенки, а справа с моей стороны стоит кружка, она причем такая, Jam FM, все подписано, фиолетового цвета.
2: Брендовая наша.
0: Да, а стоит она на такой подставочке, которую вручную нам связали. Ярик, по-моему, у тебя, да?
1: Да, это мои коллеги из лагеря «Буревестник». Огромный привет сейчас полетел в «Буревестник» всем педагогам, вожатым, воспитателям, всем привет.
0: Вот, и тоже, ну, особо тут у нас больше нечем украсить. Ну, у нас еще есть такой логотип красивый наш, Jam FM, вот эта звезда у нас такая вот, которая летит.
1: Кстати,
0: парящая,
1: у нас кофе закончился.
0: В виде салютика.
1: С вами, ребят.
0: Это совсем не украшает наше рабочее место. А вот что украшает твое рабочее место, об этом хочется сегодня с тобой поговорить. Почему это появилось, возможно, какая-то история с этим связана, возможно, ты откуда привез, чем там тебе дорогая эта вещь. Пиши плюс 7 932 020 102.5, это наш мессенджер Макс, там же находится наш канал Jam FM Екатеринбург, либо группа Jam FM во ВКонтакте. Пиши, где тебе удобнее, можешь даже фотографии свои отправлять, с удовольствием почитаем по твоей истории и заодно из них вручим крутой приз. Сегодня мы, кстати, разыграем сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий Папа Джонс.

0: 8 часов 31 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 21 градус. Далее на Джим ФМ яркие заголовки. Рита, о чем расскажешь?
1: Расскажу про необычный способ высушить волосы на природе, который стал невероятно популярным.
2: Реклама. Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Машину решил поменять? В Atlantic Pro пора забежать. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
4: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
5: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
7: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Джем ФМ.
0: 8 часов 32 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 21 градус, на Джем ФМ прямо сейчас яркие заголовки.
1: Палыч, сейчас я расскажу такой лайфхак, который тебе, возможно, пригодится, потому что ты обожаешь отдыхать на природе.
0: Давай.
1: В сети 73 миллиона просмотров набрал ролик, в котором женщина продемонстрировала необычный способ высушить волосы. Угу. Что мы видим на кадрах? Героиня видео стоит с мокрыми волосами на фоне красивых пейзажей в халате и сушит голову, внимание, с помощью насоса для надувных матрасов.
0: Классно. Ножной, есть ручные, ножные.
1: Все расскажу, если хотите воспользоваться этим лайфхаком тоже, то здесь надо быть очень ловким и иметь хорошую координацию. Ага. Потому что женщина одной рукой расчесывает мокрую шевелюру, другой что-то еще держит, а ногой качает насос.
9: Все-таки лягушка. Не, ну есть же сейчас же всякие электрические, почему бы нет-то?
0: Я не про это спрашиваю, мне просто интересно, там же не теплый воздух.
1: Холодный, а это, кстати, очень полезно для волос, чтобы волосы не сжигались.
0: Сохнет?
1: Ну, видимо, да. Затем к этой изобретательнице подошел мужчина, решил помочь, видимо, не выдержал и тоже там что-то в руки взял.
0: Давай качать.
1: Ногой качает. В общем, это очень весело было. Очень много комментариев. Кто-то написал, что русские женщины непобедимы. Кто-то написал, что это крутой лайфхак на природе. Угу. А кто-то, я пылесосом как-то волосы сушила, очень даже.
0: Ничего, да?
1: Да.
0: Ну, то есть, на самом деле, вариантов-то много с выдуванием воздуха.
1: Да.
0: Откуда он может подуть?
1: Ну, я помню, как-то сушила над плитой, потому что...
0: Ой,
1: ну, то есть, нет, над духовкой.
0: А-а-а.
1: Да, ну так, оттуда шел теплый воздух, да, и я там просто стояла с опущенной вниз головой. Но знаете почему? Потому что отключили дома электричество, а мне нужно было на концерт, и мне не было вообще вариантов, я просто вот встала, я сначала очень сильно терла волосы полотенцем, а потом вот таким образом пыталась высушить, но чуть-чуть удалось.
0: Ну, женщина, если что, есть электрические сейчас насосы, можете включить, а руки свободны.
1: Да.
0: Ну, вообще, фен, конечно, мне кажется...
1: Получше будет немножко.
0: Но опять же, видишь, ты правильно сказала, что если нет фена, да, что делать? А высушить волосы нужно. Вот такой лайфхак. Возможно, кому-то и пригодится, лето в разгаре.
1: Забирайте.
8: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 8 часов 34 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус. Синоптики нам пообещали сегодня облачный день с прояснениями. Пройдет дождь, будет гроза, ветер теплый, юго-восточный 4,9 метра в секунду. При грозе порывы до 14. Температура днем плюс 23, плюс 25 градусов. В Первоуральске и в Полевском сейчас плюс 17, в Асбесте плюс 19, в Туринске плюс 20.

0: 8:40 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус. Всем доброе утро. Внимательно посмотри рабочее место, на котором ты сейчас находишься, потому что мы сегодня тебя спрашиваем, а чем ты украшаешь свое рабочее место, и неважно, где оно находится, на улице, в офисе, в автомобиле, где бы ты ни находился, в башенном кране, да где угодно. Там же есть все равно какие-то штучки, которые делают уютным твое рабочее место. Итак, кстати, Ярик, у тебя же тоже кое-что есть на рабочем месте.
1: Да, как у настоящего мальчика, у меня машинка. Да, из Kinder сюрприза, что это, машинка или автобус?
0: Это у нас на Новый год традиция, я приношу киндеры, и мы вот
2: вскрываем.
0: Гадаем, у кого что ждет. Ярика ждет машину, никак купить не может, но уже посматривает.
1: Уже занимаюсь. И еще у меня бегемотик, диджей тоже, видимо, так попало, так совпало, что мне достался из Kinder сюрприза бегемотик с вертушкой, с диджейской. Вот такой вот он синенький.
0: Ну, все совпало. Ты сейчас где? Стоишь за пультом.
1: За пультом, да.
0: Поэтому осталось только с машиной разобраться.
1: Все логично.
0: Да. Давайте почитаем сообщения, которые пришли.
2: Даша пишет, рабочее место часто украшают цветы от студентов в знак благодарности. Особенно летом. Видимо, Даша преподаватель.
0: Угу. А Юля пишет, я активно озеленяю пространство вокруг себя. Привезла в офис, ох, сейчас прочитать бы, Диффенбахию Федю.
1: Федя Диффенбахия,
0: который вырос выше меня.
1: Ну да, они такие диффенбахи.
0: Федор. И другие маленькие растюшки. А еще на моем рабочем столе живет очаровательная полимерная жаба в короне.
2: Прикольно.
1: Я не знаю, наверное. Да?
0: Не знаю, полимерная. Возможно, сейчас на 3D делают, как чего только не вытачивают.
2: Жаба отличная компания для диффенбахи Феди.
0: Диффенбахи Федя, да, конечно, сильно.
2: Очень. Диффенбахи вообще красивые очень.
0: Юля написала, работаю с гранитом, поэтому на рабочем столе стоят два небольших камня с карьером.
2: Юля пишет, поделки моих детей раньше украшала розовой тканью рабочее место. Почему именно розовой?
0: Девочка, потому что все логично, мне кажется.
2: Может быть, я не знаю.
0: Чем ты украшаешь свое рабочее место? Посмотри прямо сейчас вокруг, можешь даже сфотографировать. Отправляй нам в наш мессенджер Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5. Там же наш канал и группа GMFM во ВКонтакте. Выбирай, куда тебе удобнее. За одно из сообщений вручаем сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий Папа Джонс.

0: Реклама.
1: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики, группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
4: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения. На текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
3: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
4: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в «Радуга парк». Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в «Радуга парк».
5: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
4: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
8: 8.45 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 23 градуса. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит Репина от Шайтанской до Тульского переулка, также летчик Фармавирской от автогенного переулка до Аркинской. Машинная Чорса до Фурманова. Много машин на Вильгельма, до Генина, от Сахарова до Красноалесия и на объездной от Громова до улицы Аунсена.
9: 102.5 Джем FM.

0: 8:50 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус. Далее в утренней гимнастике игра «Мальчики-девочки». Игра, в которой мы с удовольствием разыграем отличные призы и подарки, пообщаемся с тобой. Поэтому, если хочешь принимать участие, сейчас самое время.
1: Чтобы поучаствовать, запоминай номер +7 932 020 102 5. Именно сюда ты можешь отправить свой смайлик. В игру мы зовем и мальчиков, и девочек.

0: 9 утра в Екатеринбурге, за окном плюс 21 градус, спонсор выпуска новостей на Jam.fm, ООО, наш медицинский центр «Процельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. В Кушве продолжают устранять последствия вчерашнего смерча. На улицах уже убрали мусор, поваленные деревья, восстановили подачу воды. Для безопасности в двух районах временно отключили газ. Энергетики продолжают возвращать электричество. В первую очередь свет подают в социально значимые объекты, в жилые дома. Сейчас в городе действует режим ЧС. За медицинской помощью обратились 15 жителей. Всего, по данным властей, повреждены 97 домов. Сообщает Е1. Ураган вчера добрался и до Туринска. На город обрушился ливень, град, шквалистый ветер. По данным СМИ, часть домов остались без света и воды. Серьезно пострадал торговый центр туринский. СМИ пишут, что ветер сорвал часть крыши, обломки упали на дорогу и повредили соседний жилой дом. Передовые промышленные разработки представят свердловские компании на выставке «Иннопром». Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Денис Паслер. Выставка будет проходить в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. «Мы будем рады видеть гостей из разных стран и регионов на главной российской площадке, где формируются основы промышленной политики», — написал губернатор. По словам Дениса Паслера, «Иннопром» позволяет расширить круг деловых контактов, увидеть изменения в разных отраслях и наметить планы по развитию. Отмечу, выставка отвечает задачам национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Новый раунд переговоров между Израилем и Ливаном при посредничестве США состоится сегодня в Вашингтоне. Об этом пишет РИА Новости. Госдеп США ранее сообщал, что встречи ливанской и израильской делегации пройдут в Вашингтоне 23-25 июня. Глава израильского генштаба Эйяль Замир назвал перемирие хрупким и призвал военных быть готовыми к возобновлению боевых действий. Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. Аргентинец забил в матче против Австрии, доведя свой счет до 17 голов на мундиалях. Таким образом, он превзошел достижение немца Мирослава Клозы, который забил 16 мячей. Для Месси этот гол стал четвертым на чемпионате мира этого года. Тем временем в Аргентине открыли самую высокую статую Месси. Высота монумента 26 метров, вес 70 тонн. Месси в форме сборной Аргентины стоит на коленях с поднятой правой рукой. У его ног трофей чемпионата мира. На груди три золотые звезды, символизирующие чемпионские титулы Аргентины. Доллар 73.77, евро 84.59.
1: Реклама.
3: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
4: Комплексное обследование молочных желез. Все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
3: Вовремя проходите обследование молочных желез. В клинике европейского уровня «Парацельс».
4: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге. 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 9 часов 4 минуты в Екатеринбурге. За окном сейчас плюс 22 градуса. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, дождь, грозу. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. При грозе порывы до 14. Температура днем плюс 23, плюс 25 градусов.
6: Для слушателей старше 12 лет.
1: Шоу продолжается.
7: Утренняя гимнастика.
1: Jam.fm.

0: 9 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. Начинается первая на этой неделе игра «Мальчики и девочки». Разыграем пару пригласительных на дискотеку «Юность», категория 18+. За мальчиков сегодня у нас играет Александр, он из Екатеринбурга, работает электриком. На прошлой неделе Саша играл, не удалось ему победить девчонок, сказал, буду брать реванш. Саш, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Мы сегодня спрашиваем всех, чем украшено твое рабочее место. У тебя что-то есть на рабочее место? Месте, что тебе... И вообще, какое твое рабочее место? Как оно выглядит?
2: Где оно?
1: Автомобиль.
0: Вот. Что там есть у тебя из украшений? Может быть, какой-то дезодорант или собачка?
1: Георгиевская ленточка и светящиеся браслеты, которые дети повесили.
0: Дети повесили? С какого-то фестиваля? Откуда они у них? Или просто...
2: Проходки какие-то?
1: Нет, просто светящиеся браслетики, которые неоновые.
2: Ага. Сувенирчики.
0: Так и висят, да? Напоминают об этих прекрасных днях.
2: Прикольно.
0: Здорово. Играешь ты со Светой. Света у нас живет в Косулино. Работает менеджером по персоналу. Ребенка отвезла в садик. Сейчас возвращается домой. Свет, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: А ты после того, как домой приедешь, на работу пойдешь? Или ты из дома работаешь?
3: Я работаю из дома. У меня удаленка.
0: Очень хочется спросить, что есть на твоем рабочем месте?
3: Я люблю на свой рабочий стол всегда брать с собой чашечку кофе. И при том, если это будет какая-то кофейная пара, очень красивая, люблю, чтобы это эстетично было. Мне так комфортнее работать.
2: Прикольно.
0: Это правда. Согласен, что место рабочее, когда оно у тебя ухожено, симпатично, там чисто все, красиво, аккуратно, работать хочется.
2: Да. Слушай, а ты делаешь фоны сзади, вот когда выходишь в какую-нибудь конференцию онлайн или нет?
3: Делаю.
2: О, а у тебя какие?
3: Фирменным логотипом размытым нашей компании, либо просто делаю размытие. Потому что у меня очень шторы красивого цвета бирюзового. Можно их размыть.
2: Прикольно.
0: Здорово. Ну что, представили все рабочие места. Сейчас давайте все-таки вернемся к нашей игре. Представим, что сейчас у вас самое главное – это вопросы и ответы. Да. Рита, расскажи правила.
2: Каждому из вас прямо сейчас мы зададим по 3 вопроса, на которые предложим по 2 варианта ответов на выбор. По традиции Палыч приготовил вопросы для девчонок, я для мальчишек. Все просто. Кто даст больше правильных ответов, тот и получит наш сегодняшний приз.
0: Начинаем! Саша, первый вопрос по традиции для мальчиков.
2: Танец джайв входит в латиноамериканскую программу бальных танцев или в европейскую?
1: Латиноамериканскую.
2: Абсолютно верно, молодец.
0: Красиво. Света, вопрос для тебя. Какая скульптура стоит в фойе одной из станций метро Екатеринбурга? Метатель диска или женщина с веслом?
3: Метатель диска.
0: Да, абсолютно верно. Станция «Динамо». 1-1. Саша, вопрос номер 2 для тебя.
2: Итальянская булочка «Маритоцца» – это булочка со сливками или булочка с фисташками?
1: Со сливками.
2: Молодец, абсолютно верно.
0: Хорошо, идем сегодня.
2: Да.
0: Света, вопрос номер 2 для тебя. В скольких городах России есть метро? В 7 или 9?
3: 9.
0: В 7. Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Самара, Новосибирск и Нижний Новгород. Больше метро пока нет нигде. 2-1. Саша, если сейчас дашь правильный ответ, заберешь приз.
2: Тишейды – это очки с квадратными линзами или с круглыми?
1: С квадратными?
2: Нет, с круглыми.
0: Света, давай теперь правильный ответ, чтобы выйти в ничью. Как называется устройство для сортировки сыпучих материалов? Грохот или гром?
3: Грохот.
0: Да, действительно называется грохот. И счет у нас стал равный 2-2, поэтому прямо сейчас будет один общий дополнительный вопрос. Внимание, какой день недели был позавчера?
3: Воскресенье.
0: Света дала правильный ответ. Саша, ты чего? Забыл, какой день был позавчера?
2: Он, наверное, просто уступил девушке.
1: У нас каждый день счастливый.
0: А, наверное, работаешь в выходные тоже, да?
1: Нет, не работаю.
0: Ну, каждый день счастливый. Ну, Саш, мы с тобой, значит, встретимся в ближайшее время снова, потому что у тебя точно будет шанс выиграть. Хорошо же начал так.
1: Конечно.
0: 2 правильных ответа. Не расстраивайся, ждем от тебя новых смайлов и отличного тебе трудового дня. Ну, а Свету, конечно же, поздравляем с заслуженной победой. Ну все, поздравляем. Ты получаешь пару билетов на дискотеку «Юность».
3: Спасибо.
2: На правах рекламы.
0: Тебя ждет ночь, где снова оживут главные хиты трех десятилетий.
2: Танцуем под «Иванушек», «Руки вверх», «Леди Гагу» и «Винтаж».
0: Встречаемся 27 июня в клубе «Нирвана».
2: Категория 18+.
4: Эй, ты самая...

0: Реклама.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Машину решил поменять? В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Нужна машина посвежей? В «Атлантик Про» беги скорей. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.
7: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
2: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
8: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Джем ФМ.
10: Где пробки?
11: 9 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 23 градуса, 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит объездная от Громова до Амундсен, также Московская от Химикова до Малышева, Малышева, Высоцкого от Комсомольской до Сыромолотова. Много машин на Сыромолотова от остановки Новгородцевой до Высоцкого, на Амундсен от Бардина до объездной, на Черепаново от остановки Черепаново до Стрелочек и на Московской от объездной дороги до улицы Вологодоградская.

0: Экоблок.
1: 8 часов 21 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус. Всем доброе утро. Это утренняя гимнастика. Павел Павлович, Маргарита и Ярик. Обсуждаем мы сегодня интересную тему. Спрашиваем у тебя, чем ты украшаешь свое рабочее место. Много уже картинок, кстати, нам присылают. И действительно, это такие уютные местечки. Ну, в основном это какие-то штучки, связанные с домом.
2: Лена пишет, а у меня на рабочем столе стоит в самодельной рамке рисунок моей внучки. Она нарисовала меня, и многие находят сходство. Такие же реснички, ногти длины, ну и каблуки сантиметров так 10. Думаю, здесь есть некоторая ирония.
1: Это да, ну вот у Гали тоже с иронией. Добрейшего утра, ой, как приду на работу, как украшу свое рабочее место документами, так прямо работать надо, а украшения все приходят и приходят, и коллеги помогают. Всем хорошего дня, несмотря на жару. Лето ведь, ну, наверное, есть какой-то кондиционер или вентилятор.
2: Да, как где тебе? Ты свои украшения разбираешь под этим кондиционером.
1: Украшаем рабочее место, да, документами.
2: Вася пишет, я украшаю рабочее место своим невозмутимым взглядом и отменным чувством юмора.
1: Это, по-моему, прекрасно.
2: Первое, смешно, невозмутимый взгляд, и все у тебя будет.
1: Катя пишет, мое рабочее место — это ноутбук, и все поэтому и все. Поэтому я приклеиваю на него мотивирующие стикеры с поставленными задачами на день и пытаюсь в течение дня заглядывать на них. Но это, наверное, очень удобно.
2: Да.
1: Потому что иногда настолько чем-нибудь увлекаешься, что забываешь, что тебе нужно делать вот это, вот это, вот это. А когда у тебя все перед глазами, ну, осталось, наверное, место для работы монитора. Вот такое рабочее место.
3: Я, кстати, свой ноутбук тоже украшаю всякими разными наклеечками. GMFO у меня наклеечки есть на ноутбуке.
1: Я украшаю холодильник всевозможными. Да, ну это если
3: рабочее место холодильника.
1: Потому что я...
2: У кого какое?
1: Иногда работаешь дома, сидишь с компьютером, у тебя справа холодильник весь в украшениях. Чем ты украшаешь свое рабочее место? Присылай фотографии, пиши, почему это у тебя на рабочем месте находится. Плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5 наш мессенджер Макс, там же находится наш канал GMFM Екатеринбург, либо группа GMFM во ВКонтакте. Присылай сообщение, куда тебе удобнее. Все почитаем. За одно из сообщений вручим отличный приз. Сертификат на пиццу.

0: Половина десятого в Екатеринбурге, за окном плюс 22 градуса на Джем ФМ. Прямо сейчас яркие заголовки.
1: Ну что, рассказывайте, вы подрабатывали когда-нибудь ради своей любимой женщины, чтобы накопить ей, например, на подарок? На
0: чем подрабатывали?
2: Работали.
0: Сейчас чем мы занимаемся?
1: Поте лица.
0: Работали.
2: Мы работаем.
0: И работаем, да.
1: Выяснилось, что каждый пятый мужчина в России хотя бы раз брал подработку или искал дополнительный источник дохода ради отношений, свиданий или совместного досуга со своей дамой.
0: Ага.
1: Об этом свидетельствуют результаты опроса. 22% мужчин признали, что им приходилось искать дополнительный заработок из-за расходов на романтические отношения. Еще половина респондентов заявили, что хотели бы зарабатывать больше именно из затрат, связанных со второй половинкой. Женщины в целом положительно относятся к идее подработки ради отношений. Ну, мужчины, чтобы подрабатывали. Чаще всего дополнительные деньги пары, а точнее мужчины, тратят на совместный отдых. Среди других популярных статей расходов мужчины назвали кафе и рестораны, подарки, а также аренду жилья, совместный быт и расходы девушек на внешний вид и подготовку к свиданиям.
0: Где ты был? Почему так поздно пришел? Я подрабатывал, дорогая.
1: Да, вот как-то примерно такой сценарий.
0: Ну, знаешь, самое интересное, что вообще из практики женщины хотят, чтобы мужчина и зарабатывал, ну или там подрабатывал,
2: да.
0: И дома был.
2: И дома сидел. Дома.
1: Да, как вы хотели. Не вот просто с нами.
0: Тут пока вопросики.
1: Балансируйте.
0: Балансируйте. Мужчины, держимся, балансируем.
2: Это были яркие заголовки на Джем ФМ.
3: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 9:32 в Екатеринбурге. За окном плюс 22 градуса. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями, дождь, грозу. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. При грозе порывы до 14. Температура днем плюс 23, плюс 25 градусов. В Ревде и в Реже сейчас плюс 18 градусов. В Краснодаринске плюс 20.

0: Дай новостей от дальних родственников.
1: Скорпион, воздержись от непрошенных советов.
0: Стрелец, сделай паузу в делах и посвяти время отдыху.
2: Козерог, займись творчеством, вдохновение на высоте.
0: Водолей, самое время наметить планы на будущее.
1: Рыбы, готовясь к поездке, продумай все детали.

0: Реклама.
1: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
2: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организации акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
0: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
3: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
0: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
3: За отдыхом в «Радугу». За эмоциями в «Радугу». Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк». Наш любимый парк в любое время года.
4: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
5: Телефон рекламной службы Джем ФМ
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Джем ФМ.
7: Где пробки?
8: 9 часов 48 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 23 градуса. Спонсор выпуска дорожных новостей на Джем ФМ ООО «Ника Моторс». Субару Центр, Екатеринбург, Восток, дублер Сибирского тракта 17А.
9: 4 балла на улице Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Малышева, Высоцкого от Комсомольской до Сарамолотова, также Сарамолотова от Новгородцева и до Высоцкого. Амундсен от Бардина до Объездной. Много машин Черепанова до снов Черепанова до Стрелочников и на Московской от Объездной до улицы Волгоградская.
0: Реклама.
10: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
5: 102.5. Джем ФМ.
11: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три

0: 9:52 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. Чем ты украшаешь свое рабочее место? Вот такая сегодня простая тема. Окинь взглядом то место, где ты сейчас трудишься, посмотри, что у тебя есть необычного, а может быть и обычного, но специально поставленного или повешенного. В общем, присылай нам свои сообщения, а мы все почитаем. За одно из сообщений уже совсем скоро кому-то вручим сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерии «Папа Джонс».
1: Света пишет: прекрасный рабочий стол украшают две фигурки сказочных персонажей. Совсем недавно мы участвовали с ними в акции. Памятный вечный календарь и мой портрет на втулке от туалетной бумаги. Практически моя полная копия, выполненная учениками. Учительский стол — это всегда кладезь удивительного и необыкновенного.
0: Учительские, да. Ну и фотографии прислали.
1: Прикольно. Да, фотография, где она на втулке туалетной бумаги. Это очень смешно, с рыжими волосами,
2: да,
1: такими.
2: Что за новый вид творчества на втулке туалетной бумаги?
0: Заходите, посмотрите в нашей группе ВКонтакте. Возможно, тоже возьмете себе на заметку. Дарья пишет: рабочее место часто украшают цветы от студентов в знак благодарности, особенно летом. Красиво?
1: Да, очень.
0: Вообще многие ставят детские поделки. Вот Юля тоже написала детские поделки, потому что вот эти рисунки миленькие или какие-то там макраме и кибаны.
1: Ну, невозможно выбросить. Часто там дети дарят даже какую-нибудь ерунду, которая нам кажется ерундой, а для них-то это важно.
0: Мало того, они еще могут прийти спросить: ну где оно?
1: Да.
0: Она,
1: а ты уже сам не помнишь.
0: Тимофей пишет, что украшает рабочее место ароматным кофе.
1: Замечательно. Шикарно. Я бы еще добавила каких-нибудь конфеток или круассанчиков.
0: Вкусняшек ты имеешь в виду?
1: Да, да, да.
0: Киров написал, что украшает рабочее место радиостанция JamFM.
1: Я считаю, это идеальное решение. Хороший выбор.
0: Заряжает позитивом, все время улыбается, когда его спрашивают, почему он такой все время позитивный. Слушаю JamFM.
1: Молодец.
0: Там Киров. Красота, присылай ты свои сообщения, пиши нам, чем ты украшаешь свое рабочее место, наш мессенджер Макс, также группа JamFM во ВКонтакте. Совсем скоро за одно из сообщений вручим сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс».

0: Новости на Jam FM.
1: Доброе утро. Рост потребительских цен в России в мае этого года стал минимальным с ноября 2022, сообщил ЦБ. В регуляторе отметили, что месячный прирост цен с корректировкой на сезонность в апреле составил 2,4%, к маю упал до 1,8%. Уже два месяца подряд общий рост цен замедляется за счет волатильных компонентов, но при этом динамика цен в устойчивой части также продолжала снижение. По оценкам ЦБ, годовая инфляция в апреле составила 5,5%, а в мае снизилась до 5,3%. Это произошло в основном за счет продовольственных товаров. Смерч, который накануне обрушился на город Кушву, может повториться. Первый торнадо образовался к юго-востоку от Нижнего Тагила и пошел дальше на север. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин. Еще один может образоваться вблизи границы Свердловской области и Пермского края. Между тем, вчера по Свердловской области пронесся именно смерч, а не торнадо. Торнадо – чисто американское явление. Мощные атмосферные вихри, характерные для климата США, в России не встречаются, рассказали в Росгидромете. Суд над бывшим главой азербайджанской диаспоры Видадем Мустафаевым начался в Екатеринбурге. Его обвиняют в мошенничестве. Потерпевшие рассказали, что отдали ему огромные суммы, чтобы Мустафаев решил их проблемы. Только помощи не дождались. Один пострадавший, Навруз Садатов, заявил об ущербе в 16 миллионов рублей. Другой потерял 5 миллионов, еще один 700 тысяч. Мустафаев говорил им, что у него есть связи среди силовиков и чиновников. На деле этого не было. Он брал деньги и распоряжался ими по своему усмотрению, заявил источник портала Е1. Сам Мустафаев обвинение отрицает. Свердловские школьники могут бесплатно получить востребованные аграрные профессии по целевому направлению. Уральский государственный аграрный университет в этом году готов принять 170 первокурсников. Целевое обучение проходит за счет бюджетных средств. Выпускники гарантированно получат работу на сельхозпредприятиях региона, рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова. Работа по набору специалистов для аграрной отрасли ведется в рамках федерального проекта «Кадры ВПК» нацпроекта «Продовольственная безопасность». На книги Ленина и Маяковского нанесут предупреждающую маркировку. В обновленный список, составленный Российским книжным союзом, попали более 100 произведений, где упоминаются запрещенные вещества. Всего список книг, подлежащих маркировке, насчитывает более 2500 наименований, пишет ТАСС. В обновленный перечень вошли, в частности, «Ослиный мост» Ленина, «Война языков» Владимира Маяковского. Кроме того, туда попали романы Виктора Пелевина, «Принц Госплана», «Тайные виды на гору Фудзи», «Непобедимое солнце» и другие. Доллар 73.77, евро 84.59.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 10 часов 3 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями, дождь и грозу, ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду, при грозе порывы до 14, температура днем плюс 23, плюс 25 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя джимнастика.
0: Jam FM.

0: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
1: Подробности на мотив.ру.
2: Машину решил поменять. В Atlantic Pro пора забежать. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне Atlantic Pro. Таганская 77.
4: Кредит предоставляют по ОДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Тутс-Тутс Квиз. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com 16+.
6: АО ГК «Руда», УГРС 22-660-03-50-01, Екатеринбург.
7: Телефон рекламной службы JAM-FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: JAM-FM.
10: Где пробки?
11: 10:17 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 23 градуса. Спонсор выпуска дорожных новостей на JAM-FM, ООО «Ника Моторс», «Субару Центр», Екатеринбург, «Восток», дублер Сибирского тракта, 17А.
12: 4 балла на улицах Екатеринбурга. Местами затруднения. Все это по данным сервиса Яндекс.Карты. Стоит блюхер от Шевской до Раевского. Также объездная от Московской до Амундсена. Московская объездная от объездной до улицы Волгоградской. Много машин на Комсомольской от Педагогической до Малышева. Также на Березовском тракте Трудовой от Горького до Мурзинской. И на Малышева от улицы Мира до улицы Егоршинский. Подход.
13: Реклама.
14: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
7: 102.5 JAM-FM.

0: 10 часов 21 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 23 градуса. Подводим итоги темы утра, разыграем прямо сейчас сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Спрашиваю тебя сегодня, чем ты украшаешь свое рабочее место. Ну и основная, конечно, масса – это картинки, фотографии домашних животных, да. Ну и какие-то маленькие легкие сувениры, которые привозятся из границы, дарят друзья, коллеги.
1: Леша написал: «Мой рабочий стол выглядит как выставка достижений народного хозяйства. Главный элемент – кружка-термос с надписью «Лучший босс». Рядом стоит фигурка Дарта Вейдера. Он помогает мне принимать сложные решения. Ну и куда же без запаса шоколадок под рукой? Украшение должно быть съедобным». Кстати, шоколадки – тема.
0: Это правда, нет, вообще что-то съедобное, когда украшают твое рабочее место, но хочется туда идти.
1: Что-то съедобное – всегда украшение.
0: И покидать не хочется такое рабочее место. Василий написал: «Доброе утро, я украшаю рабочее место своим невозмутимым взглядом и отменным чувством юмора».
1: Ну, молодец. Как тебе такое украшение? Да, хорошо.
0: Мне нравится, когда есть коллеги, которые постоянно чем-нибудь угощают.
1: Да, мне тоже такие нравятся. Миленько.
0: Но сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Юли. Пишет она следующее: «Я активно озеленяю пространство вокруг себя. Привезла в офис Диффенбахию Федю».
1: Диффенбахию Федя. Федя классный.
0: «Который вырос выше меня, этот Федя, и другие маленькие растюшки. А еще на моем рабочем столе живет очаровательная полимерная жаба в короне». Ну, жаба, наверное, для того, чтобы приносила деньги и удачу. Обычно есть такие жабы. Но Диффенбахия Федя...
1: Это идеально, я считаю. Очень красиво.
0: Он или она, я не знаю, как правильно к нему обращаться.
1: Мальчик.
0: Да, это все-таки он нас покорил. Выше Юли вырос. Ну, мужчина. Юлечка, поздравляем тебя и вручаем тебе сегодня сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс».

0: 10:30 в Екатеринбурге, за окном плюс 22 градуса, прямо сейчас на Jam FM яркие заголовки.
1: Вы иногда даете советы, ну, кому-нибудь помладше, например?
0: Всегда, ну, мне приходится спрашивать.
2: Нет, я вот ненавижу советы давать.
0: Подожди, так а если тебя спрашивают, как мне поступить, что ты скажешь? Я не скажу тебе ничего.
2: Я скажу, я не знаю.
1: Хорошо, а если тебе за это начнут предлагать деньги?
0: О!
1: Да.
0: Тогда другое дело.
2: Можно было?
1: Можно. В Китае взрослые женщины делятся жизненным опытом и оказывают поддержку молодым девушкам за деньги. Такая услуга называется «старшая сестра».
0: Так.
1: Зрелые женщины, ну, обычно это где-то от 30 до 40, выступают в роли наставниц, выслушивают проблемы девушек и дают советы по карьере, отношениям, по личностному росту. Причем можно выбрать, какую наставницу ты себе хочешь. Mm-hmm. Есть два типа. Рациональные – это строгие, которые дают такую объективную критику и анализ, и эмоциональные, которые будут тебя поддерживать, утешать. Некоторые наставницы не берут фиксированную плату, а просят лишь оплатить совместный поход в кафешку или на мероприятие. А если берут, то цена такой встречи где-то варьируется от 1600 до 3200.
0: Интересно,
1: но это на наши деньги, понятно.
0: Как они устанавливают цены? Вообще у нас все происходит, насколько я знаю, бесплатно. Это как дочка подошла к матери. Мам, как помыть посуду, чтобы жир не осталось?
1: 700 рублей.
0: У отца попробую попросить совета. Ну, я не знаю, мне кажется, у нас точно история не приживется. У нас потому что вся страна готова посоветовать что-нибудь.
2: Да, да.
0: Поэтому такие, мне кажется, у нас любители посоветовать бесплатно. Но причем чаще всего даже ничего не просишь. Они пришли, может быть, платить, чтобы не советовали.
1: А, кстати, тоже вариант. Потому что иногда есть такие советчики, которые тебя достанут.
0: Можно
1: лучше откупиться деньгами.
0: Да, может, я вам заплачу, и вы ничего мне советовать не будете. Ну, вот такие яркие заголовки на Jam FM.
3: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 10:34 в Екатеринбурге, за окном плюс 22 градуса. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями, дождь, грозу, ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду, при грозе порывы до 14. Температура днем плюс 23, плюс 25 градусов. В Первоуральске Полесском сейчас плюс 18, в Асбесте плюс 20, в Туринске плюс 21 градус.

0: Где пробки?
1: 10 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса, 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит Московская, это объездной до Волгоградской, также Березовский тракт Трудовая, от Барьерной до Мурзинской, Рижский переулок от Московской до улицы 8 марта. Много машин на Сарамолотова, от остановки Новгородцевой до улицы Высоцкого, на Комсомольской, это объездной до Малышева, и на Малышева от улицы Гагарина до улицы Горшинский подход.
2: 102,5 Джем FM.

0: 9 часов 52 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 23 градуса. Сегодня вторник, 23 июня. Вот смотрю, и по большому-то счету это последняя полноценная неделя июня. Потом уже все, встречаем июль. Это середина лета, а потом уже на убыль пойдет.
1: А потом я пойду в отпуск.
0: Да как-то подожди, давай поработаем еще немножко. Хочется немножко лета, чтобы постояло. Сегодня обещают нам дождливую погодку, тучи. И у нас какие-то сейчас в последнее время порывы появились эти... Торнадо всевозможные налетают.
1: И смерч или смерч. Что-то такое.
2: Торнадо это не у нас.
0: Да, летают, все смерч. Сносят, поэтому будьте аккуратны. И, ну, не знаю, даже если солнце светит, мне кажется, зонт не помешает. Я, кстати, куда-то свой зонт потерял.
1: Ой, это опасно. Приобретай новый срочно.
0: Я приобрел один, и молодец. Один потерял. У меня... По зонтам
1: балансик.
0: По зонтам пока по нолям. У меня в нолях.
1: Сегодня, кстати, классный праздник. День балалайки.
0: У меня у бабушки была балалайка, я помню, три струны. Но как они жарили на ней вообще песни, частушки пели. Классно,
1: конечно. У меня у дедушки, я одним пальцем что-то там брынькала. Но совсем маленькая еще была. Но вообще сегодня день музыкантов, которые играют на народных инструментах. Причем международные. Это вообще
0: Давай нашего Ярика поздравим. Он же тоже, мне кажется, играет.
1: Не на народном инструменте.
0: Ну, мне кажется, на народном может играть.
1: На гуслях, на ложках, можешь?
0: На ложках. На всем, мне кажется, может.
2: У меня, кстати, гусли дома есть.
1: Вот, значит, твой праздник тоже.
2: Детские вот эти вот.
0: В Новгороде я видел, как играют на гуслях, очень красиво. И там прям такая у них ярмарка. И такие они одеты еще вот так, знаешь, по старину, такое садко сидит. Такой звук. И вот уличных музыкантов. Там человек 10-15, а около вот этого, как правильно, гусляра, да? Там такая толпа людей. Причем у него разные гусли, побольше, поменьше. У них школа есть своя, вот как раз рассказывал. И какие мелодии. Там клюется так музыка, стоишь среди всего этих еще старинных архитектурных форм. Ну, это прекрасно. Поэтому, когда вот человек умеет на чем-то таком играть, это талантливо, конечно.
1: Шикарно.
0: Здорово. Так, ну что, поздравили всех. В любом случае, мы играем для вас постоянно. Есть у нас интернет-вещание, можно слушать нас в любой точке, где мы находимся. В Екатеринбурге наша волна 102.5. Привет и поздравления принимаются. Ждем диджея Дэна, также ждем Яну Ефимову, которая будет радовать вас свежими историями. А в 17.00 уже ждем вечернее шоу, которое называется «Джем без правил». Миша Киселев, Яна Ефимова. Ну а всем желаем сегодня отличного трудового дня. 102.5. Джем FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. Федеральная антимонопольная служба, а также цифровые платформы Авито, Озон, Валберес борются со спекулятивными перепродажами топлива. Об этом рассказали в ведомстве. Авито временно скрыл объявление о продаже топлива для доработки правил. Озон и Валберес запретили продажу, блокируя карточки таких товаров на этапе модерации. Служба постоянно проверяет экономическую обоснованность стоимости нефтепродуктов, включая транспортировку, хранение и сбыт. На оптовом рынке прошли внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров на предмет сговора на торгах. По итогам проверок будут приняты меры, сообщает «Комсомольская правда». В Екатеринбурге подростки снова разгромили трамвай, разбили в вагоне стекло. Это произошло 22 июня около 15 часов на Луначарского. На записи видно, как четверо подростков на остановке подходят к трамваю, двери которого уже закрыты. Затем один цепляется за стекло, пытается залезть в окно, но то вываливается и падает вместе с подростком. После этого все четверо убегают. В мэрии сообщили, что представители гортранса обратятся в полицию. В Екатеринбурге заработал мобильный пункт приема отработанных покрышек. За первый день пункт на минометчиков 30 принял более тонны покрышек, сообщает мэрия. До конца года пункт будет работать по субботам с 10 до 16 часов. За раз можно сдать 4 покрышки. Кроме того, в пункт можно принести и другие отходы, мелкую электронику и отработанные бытовые масла. Уральская погода может погубить урожай. За первую половину июня в Свердловской области уже выпало в разных районах от 1 до 2 июньских норм дождей. И ливни продолжаются. При этом на этой неделе на Урале может быть достаточно жарко и ясно днем, а ночью прохладно и влажно. Такая погода губительна для сельскохозяйственных культур, рассказала агентству «Новый день» агроном Ангелина Чеглакова. Такая погода может вызывать температурный шок у растений. К тому же постоянные дожди вымывают минералы из почвы. Из-за воды также могут начаться гниение и грибковые инфекции, рассказала эксперт. При худшем сценарии, по ее словам, регион может недосчитаться 30-50% урожая. На Солнце произошли две самые сильные вспышки июня. Астрофизики Института космических исследований Российской академии наук зафиксировали их в воскресенье. Это говорит о росте солнечной активности. Эти вспышки стали самыми сильными с 3 июня. Сейчас эта область движется ближе к линии видимости Земли. По данным ученых, именно на нее пришлись все 7 вспышек, зафиксированных в воскресенье. Среди них 2 мощные, 5 менее сильных. На Земле на этой неделе возможны магнитные бури, но более-менее точных прогнозов пока нет. Доллар 73,77, евро 84,59.
1: Реклама.
3: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка в клинику Парацельс.
1: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
3: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-03-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалистов.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Всем доброго-бодрого. В Екатеринбурге 11.04. За бортом пасмурно, периодически сверху капает и плюс 20 градусов. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями. Возможен дождь и гроза. Ветер юго-восточный 4.9. При грозе порывы до 14 метров в секунду. Ну а в течение дня 23-25 выше нуля.

То же самое на 100%, могу сказать и про себя. Я точно не враг, наоборот, свой в доску, да и к тому же не с пустыми руками, а, как всегда, с хорошей музыкой, готов, как всегда, для тебя ставить все-все-все самое-самое. Меня зовут Диджей Дэн, ну и пусть вторник, второй рабочий, начинается с той ноги, с которой нужно, с хорошим настроением. Зовут меня Диджей Дэн, скоро руки вверх, затем Мэри Гу, но прямо сейчас Иман Бэк, Софи Рейс и Луиса Солнца на Джем ФМ.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Степаныч!
3: Да, сосед!
2: Теперь вы к нам на шашлыки. Только дай подсказку, чем мариновать?
3: Главное, чтобы майонез ежика на столе был.
4: С ним любой шашлык получится как надо.
5: Ежика. Классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика. Вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
6: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы. Призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
7: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
8: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
9: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
8: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
10: Телефон рекламной службы Jam FM.
11: 235-0905.
10: 235-0905.
12: Jam FM.
13: Где пробки?
14: 11.17 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карты 4 балла из 10. Малышева стоит от Гагарина до улицы Егоршинский подход, Сыромолотова от остановки Новгородцев до Высоцкого, Комсомольская от Педагогической до Малышева, Рижский переулок от Московской до 8 марта, задержаться придется на Гагарина от Педагогической до Малышева, Объездная стоит от Громова до Амундсена, Московская от Объездной до Волгоградской.
10: И снова музыка прямо сейчас.
15: 102.5. Джим ФМ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam FM.
1: Привет! Ханна и Пашу сделали парные татуировки. Певица и продюсер решили устроить необычный подарок друг другу. Звезды сделали парные тату. Ханна тут же поделилась новостью с поклонниками. Она продемонстрировала им весь процесс в своем личном блоге. Девушка прокомментировала, цитирую: «Тату для меня – это всегда про смысл, про воспоминания, чувства, людей и моменты, которые хочется навсегда запомнить. На кадрах видно, как супруги крепко обнимаются. На местах, где руки мужа и жены касаются спины друг друга, у пары появились одинаковые звездочки. Как пишет Супер, для артистов это не просто рисунок, это настоящий символ их крепкой любви. Отмечу, что Паша и Ханна в браке уже более 10 лет. Пара познакомилась на конкурсе красоты в Турции, где Ханна одержала победу. У супругов подрастают две замечательные дочки. Молодцы! Это одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 11:28 в Екатеринбурге. За бортом без изменений пасмурно, сверху капает и плюс 20 градусов. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями. Возможен дождь и гроза. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. В течение дня 23-25 выше нуля.

Это как сейчас контент в разных источниках пестрится под названием, видяшки в частности, под названием «Быстрая карма», где участник, персонажи делают что-то неэкологичное, ну, будем так это называть, и буквально через несколько секунд все возвращается. Возвращается бумеранг. А он, знаете ли, а его, знаете ли, никто не отменял. Егор Крид, Артикастинг на Jam FM. Делаем отсюда вывод. Поэкологичней, зарабатываем плюсики, добрей, душевней, сердечней. Вот так. Пусть проходит вторник на позитиве. Ну, а я, конечно, добавлю хорошую музыку. Она точно лишней не будет. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Файста Фэмили, затем Бандерас, а прямо сейчас Джанок на Джемов.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый день. Губернатор Денис Паслер выехал в Кушву, чтобы лично оценить ход ликвидации последствий вчерашнего урагана. Смерч в понедельник вечером обесточил в городе 4000 строений. Около сотни домов были существенно повреждены, некоторые разрушены. Как сообщил агентству «Новый день», депутат Алексей Свалов, работающий на месте происшествия, за помощью к медикам обратились 15 человек, один госпитализирован. Сегодня большая часть города вновь подключена к электроснабжению. Утром оперштаб уже провел подомовой обход улиц, которые пострадали от стихии. Ведется оценка ущерба. На некоторых небольших заправках в Свердловской области пропало топливо. Вслед за этим на АЗС точечно взлетели цены. Кое-где стоимость достигает 100 и даже 140 рублей за литр. В Екатеринбурге пока все не так печально. В городе нет очередей, завышенных цен, дефицита. Эксперты уверены, что затяжного топливного голода на Урале не будет, если водители не впадут в панику и не станут впрок закупаться бензином. Как пояснил Е1 зам гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, с нехваткой бензина столкнулись в основном небольшие заправочные сети. Рост цен там стал следствием кризиса в оптовом сегменте, а также внепланового ремонта сразу нескольких НПЗ после атак дронов, пишет Е1. Умер народный артист РСФСР Михаил Ножкин. Он снимался в фильмах и сериалах «Ошибка резидента», «Судьба резидента», «Озеро», «Хождение по мукам», «В начале славных дел», «Юность Петра», «Освобождение». Ножкин также был автором гимна «Бессмертного полка», а его авторские песни «Последний бой» под городом Ржевом и «Я люблю тебя, Россия» стали по-настоящему народными, пишет РИА. На Среднем Урале стартовала подготовка 500 волонтеров для молодежного фестиваля. Добровольцы пройдут 11 образовательных модулей. Обучение проводит Уральский федеральный университет. Волонтеры будут заниматься навигацией, сопровождать участников и гостей фестиваля, а также следить за работой сервисов. Отдельное обучение пройдет команда вожатых из 100 человек. Международный фестиваль молодежи пройдет с 11 по 17 сентября в кампусе УРФУ. Участие в нем примут представители из 190 стран. Культовый американский режиссер Квентин Тарантино снимется в новом фильме Джейми Адамса. Постановщик «Криминального чтива» и других культовых лент сыграет в новой картине вместе с певицей Кайли Миноуг. Детали сюжета будущей ленты пока держатся в секрете. Это уже не первая роль Тарантино в фильме Джейми Адамса. Ранее режиссер также сыграл эпизодическую роль в фильме «Only What We Carry». Ленту представили 2 недели назад на кинофестивале «Трайбека» в Нью-Йорке, пишет «Чемпионат.ком». Доллар 73,77, евро 84,59.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 12.04 на наших родинах, в центре Екатеринбурга пасмурно, периодически сверху капает и плюс 19. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями, возможен дождь и гроза, ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду в течение дня, 23,25 выше нуля.

Если вдруг еще не принимал ванны и счастье, ну, либо просто не купался, Наталья Подольская напоминает, что это можно делать. Ну и не то, что можно, а нужно. Осталось здесь, помимо счастья, еще хорошая музыка, которая обязательно облегчает, осчастливливает и делает настроение чуточку получше. Меня зовут Диджей Дэн, всем большой привет. Скоро Мари Краймбрери, затем Джаспер Фокс, а прямо по курсу Сергей Лазарев на Jam FM.

0: Готовься к музыке. Очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Интригующие ощущения. Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам. Кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch. На Розы Люксембург 19.
2: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Розы Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге 371-2077.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Экономить надо так. За покупками в Маяк.
5: В гипермаркете Маяк каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
4: Про Маяк известно всем. Гипермаркет низких цен.
6: Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Тутс-Тутс-Квиз. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com 16+. АО ГК «Руда», УГРС 22-660-03-50-01, Екатеринбург.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
0: 235-0905.
8: Jam FM. Где пробки?
9: 12.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Никко Моторс Субару», центр Екатеринбург-Восток, дублер Сибирского тракта 17А. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Малышева Высоцкого стоит от Мира до Сыромолотова, Блюхера от Мира до Раевского, Комсомольская от Педагогической до Малышева, Рижский переулок от Московской до 8 марта тормознем. На машины от переходного переулка до Фурманова. Карла Липникта, Роза Люксембург стоит от Первомайска до Карла Маркса, Московская от Обездной до Волгоградской.
4: Реклама.
10: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru, новых и с пробегом. Ремонт любой сложности, аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam.
2: Jam
0: FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
2: Jam.
0: Jam. Jam FM.
1: Jam FM.
0: Jam.
1: Jam FM.
4: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит это не твое.

0: И надо, конечно, поделиться свежими новостями с глянца. Через минутку с небольшим. Яна Ефимова на Jam FM.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Что хочет летом моя крошка?
4: Душа требует окрошку.
3: На квасе или на кефире?
4: На твой вкус. Главное, чтобы с майонезом ежика.
5: Ежика – классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика – вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
6: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
8: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
10: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
11: Свежие истории на Jam FM.
12: Привет! Клава Кока обратилась к хейтерам. Певица выложила в сеть обращение к недоброжелателям, которые критикуют ее фигуру. Дело в том, что многие стали обсуждать лишние кило звезды после недавнего ее выступления на сцене. Многим показалось, что Клава отъелась. Как пишет Супер, хейтеры со злостью начали обзывать Клаву жирной. А кто-то и вовсе предположил, что артистка беременна от своего возлюбленного блогера Димы Масленникова. Так Кока считает, что хейтерам не стоит забывать, как выглядит нормальное женское тело. Она отреагировала. Цитирую. «Меня тошнит от этих навязанных стандартов красоты, которые заставляют прекрасных девушек в себе сомневаться. Все штамповали себе одинаковые лица, а теперь штампуют одинаковые фигуры. Пластика, выкачка жира. Пожалуйста, думайте своей головой. Оставляя такие комментарии, вы мотивируете все больше людей пойти на вмешательство в свой организм или просто утонуть в комплексах». Певица отметила, что именно из-за подобного буллинга в интернете многие юные девушки начинают сомневаться в собственной красоте и привлекательности. Ну а Клава очень даже стройная. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
11: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 12.32 в Екатеринбурге. В центре города пасмурная, плюс 19. На сегодня синоптики прочат облачную погоду с прояснениями. Дождь, возможно, гроза. Ветер восточный 4.9. При грозе порывы до 14 метров в секунду. Ну а в течение дня 23-25 тепла.

0: Вот так возьмешь, почистишь. И сразу легче становится. Все быстрее работает, летает прям огонь. Вик Дайнеко с призывом стирать из памяти. Ну, а я с призывом не промокать. Да, дождик у нас за бортом, но здесь ничего сюрпризного, форс-мажорного. Как обещали, так и случилось. Получите, распишитесь. Но, несмотря на дождь, мокрую погодку, Jam FM всегда уютно. И это справедливо для любого времени года. Несмотря, да, на такую яркую в кавычках картинку, тебе хорошего настроения, где бы ни находился и чем бы ни занимался, не мокни. И, конечно, ни в коем случае не болеть. Всем здоровья. Для настроения хорошая музыка с меня. Зовут диджей Дэн. Скоро Ани Лорак, затем Эд Ширан. Ну а прямо сейчас летний свежачок на Jam FM.
1: Новинка на Jam FM.
2: Джонни и Федук. Лето.
3: Двор детства.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. В Пятигорске предотвращен двойной теракт. Готовившие его женщины задержаны на подходе к одному из зданий силовых ведомств. Найденные при них самодельные бомбы обезвредили, сообщили в ФСБ. Задержанные дали признательные показания о том, что действовали по заданию представителей украинских спецслужб, не предполагая, что будут использованы в качестве террористок-смертниц. О предотвращении теракта в Пятигорске ФСБ сообщило сегодня утром, передает РИА. Свердловская МЧС и синоптики объявили новое штормовое предупреждение. По сообщению Уралгидромета, в течение суток 24 июня и ночью 25 в отдельных районах Свердловской области ожидается очень сильный ливень, гроза, град, местами крупный. Шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. В районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности. 61% детей мигрантов сдали тест по русскому языку в Екатеринбурге. Об этом на заседании консультативного совета при главе города по вопросам межнационального и межконфессионального согласия сообщила директор департамента образования Елена Кириченко. С июня прошлого по май этого года тестирование прошли 1288 человек. Из них достаточный уровень владения русским языком продемонстрировали 794 ученика или 61% от общего числа. Для сравнения, в сентябре прошлого года этот показатель составлял 32%, сообщает Царьград. Форум стратегического развития города России пройдет 10-11 декабря, сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в своих социальных сетях. Глава города обсудил подготовку к мероприятию на заседании оргкомитета вместе с замминистра экономического развития России Дмитрием Вахруковым и сопредседателем Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ириной Гусевой. Форум пройдет на площадке Екатеринбург-экспо. Городом-партнером станет Гуанчжоу. Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. Аргентинец забил в матче против Австрии, доведя свой счет до 17 голов на мундиалях. Таким образом, он превзошел достижение немца Мирослава Клозы, который забил 16 мячей. Для Месси этот гол стал четвертым на чемпионате мира этого года. Тем временем в Аргентине открыли самую высокую статую Месси. Высота монумента 26 метров, вес 70 тонн. Месси в форме сборной Аргентины стоит на коленях с поднятой правой рукой. У его ног трофей чемпионата мира. На груди три золотые звезды, символизирующие чемпионские титулы Аргентины. Доллар 73.77, евро 84.59.
1: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 13.03 на наших студийных. В центре города пасмурно, идет дождь и плюс 19 градусов на завтра. Среда, 24 июня. Синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем 16-22 выше нуля.

0: без тебя.
1: И мы по волнам, можно и так сказать, но если точнее, по ручьям, дождям, да, все мокрое, все это мокрое дело продолжается в Екатеринбурге, а я продолжаю ставить для тебя хорошую музыку. Ну, конечно, это не заменит зонтик, резиновые сапоги, чтобы пробираться через лужи моря, но тем не менее, для души, для сердца точно лишний не будет. И для хорошего настроения, конечно же, хорошая музыка на Jam FM. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Елена Терлеева, затем Артур Пирожков, а прямо сейчас Лок на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
2: ИП Каутай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8308-48.
3: Озонбанку 5 лет. А вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
5: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. «Мозгобойня». 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. «Мозгобойня». Регистрация на сайте rudagames.com. 16+.
6: АО ПК «Руда». УКРС 22-660-03-50-01. Екатеринбург.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
1: 235-0905.
0: 235-0905.
1: Jam FM. Где пробки?
7: 13.18 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карты 4 балла из 10. Малышева-Высоцкого стоят от Мира до Сыромолотова, ЕКАТ от 20-го километра до Высоцкого, объездная от Громова до Серафим-Гирия-Абина, Рижский переулок от Московской до 8 марта, постоянно Московская от Камяков до Малышева, Гагарина стоит от Педагогической до Малышева, объездная от Громова до Амундсена, Серафим-Гирия-Абина от объездной до Бардина.
0: И снова музыка.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Валентина Иванова прокомментировала свое материнство. В последнее время возлюбленная Тимати пропала с медиарадаров. Она совсем не выходит в свет, да и очень редко демонстрирует свою жизнь в личном блоге. Многие стали переживать за звезду. Однако она решила объяснить причину своего молчания. Валентина Иванова прокомментировала. «Я пропала из поля зрения, и это не случайно. Я временно без няни, уже несколько месяцев всецело посвящаю себя Эмме. До телефона и ведения соцсетей нет времени и желания. Ощущение, что я выгорела, и это связано со всем, что меня окружает». В сети тут же разгорелся скандал. Хейтеры считают, что рэпер должен помогать возлюбленной с ребенком, а не бросать все на ее хрупкие плечи. К тому же для Вали Эмма стала первым ребенком. Из-за неопытности модель многого не понимает в материнстве. В комментариях написали: «А где же Тимур? Почему вы все время одна? Отец всегда должен быть рядом и во всем помогать. А так, конечно, тяжело все это испытывать в одиночку. Мы вас во всем поддерживаем и очень любим». Отмечу, что Валентина Иванова родила Тимати дочь почти год назад. Но помощь, я уверена, скоро прибудет. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 13.29 на наших родинах. В центре Екатеринбурга пасмурно, дождь и плюс 18. На завтра, среду, 4 июня, синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направления 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем от 16 до 22 выше нуля.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Добрый день, любимое радио. Хорошее начало. Большой привет своему любимому мужу Меду и спасибо за прекрасных детей. Семья — это святое, если обещаешь, что нужно выполнять. Мы тебя любим, и для нас ты муж и отец от нашей семьи. Поздравления тебе. Для тебя Умед, это от Надежды прилетело. Если есть что сказать, передать, пожалуйста, я в твоем распоряжении. Отзовись, порадуй на Jam FM. Пиши в Макс, +7 932 020 102.5. Страничка ВКонтакте, группа Jam FM, наш сайт радио jamfm.ru. Отзовись, порадуй на Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.

0: Уютные кафе-аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
1: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
2: 235-0905.
0: 235-0905.
2: Jam FM. Где пробки?
3: 13.47 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Никко Мотор Субару» в центре Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. 4 балла по-прежнему сервис Яндекс.Карты. Рисует у себя на страничке. Малышева-Высоцкого стоит от мира до Сыромолотова. Здесь оставим около получаса. В районе

0: 15 минут. Это Березовский тракт, Трудовая. От Горького до Мурзинской 10 минут. Комсомольская от Педагогической до Малышева, Гагарина от Педагогической до Ленина. Рижский переулок стоит от Московской до 8 марта. ИКАТ от 16 километра до Высоцкого. И 5 минут. Московская от Хомяков до Малышева. 8 марта Декабристов до Радищева. Объездная от Громова до Амундсена.
1: Реклама.
2: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
3: И снова музыка. Прямо сейчас. 102.5. Джим ФМ.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: крепче, ближе, мать, поближе, без остатка раствориться.
1: Новости на Jam FM.
2: Добрый день. В Кушве продолжают устранять последствия вчерашнего смерча. На улицах уже убрали мусор, поваленные деревья, восстановили подачу воды. Для безопасности в двух районах временно отключили газ. Сегодня в Кушве находятся представители региональных властей. В пострадавший от урагана город выехал губернатор, гендиректор Россетей Урала тоже в Кушве. Он сообщил порталу Е1, что внешнее электроснабжение в Кушве восстановлено. Это основная сеть, от которой идет питание к объектам внутри города. Ну а в самом городе работы по восстановлению электроснабжения еще ведутся. Появились подробности гибели молодого человека, чье тело нашли в Исете. Погибшему около 20 лет, он утонул во время фестиваля «Ночь музыки» в конце прошлой недели. В 4 часа утра он упал в воду с моста, его понесло в сторону фонтана, всплыть он не смог, очевидцы смогли вытащить его из воды. Но позднее он упал туда во второй раз, и тогда спасти его уже не удалось. После этого к поискам подключились силовики. После реконструкции на улице Вайнера появятся вывески в едином стиле. Это будет смотреться эстетично и соответствовать статусу столичного города. О предстоящей реконструкции пешеходной улицы рассказал мэр Алексей Орлов, выступая с отчетом перед городской думой. Город по итогам конкурса заключил контракт на 546 миллионов рублей. Площадь реконструкции на Вайнера составит порядка 13 тысяч квадратных метров. Контракт рассчитан до осени 2027 года, но власти обещают ускорить работу, не сомневаясь, что следующим летом улица Вайнера будет выглядеть совершенно по-другому, сказал Алексей Орлов. Свердловские школьники могут бесплатно получить востребованные аграрные профессии по целевому направлению. Уральский государственный аграрный университет в этом году готов принять 170 первокурсников. Целевое обучение проходит за счет бюджетных средств. Выпускники гарантированно получат работу на сельхозпредприятиях региона, рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова. Работа по набору специалистов для аграрной отрасли ведется в рамках федерального проекта «Кадры ВПК» нацпроекта «Продовольственная безопасность». На книги Ленина и Маяковского нанесут предупреждающую маркировку. В обновленный список, составленный Российским книжным союзом, попали более 100 произведений, где упоминаются запрещенные вещества. Всего список книг, подлежащих маркировке, насчитывает более 2500 наименований, пишет ТАСС. В обновленный перечень вошли, в частности, «Ослиный мост» Ленина, «Война языков» Владимира Маяковского. Кроме того, туда попали романы Виктора Пелевина, «Принц Госплана», «Тайные виды на гору Фудзи», «Непобедимое солнце» и другие. Доллар 73,77, евро 84,59.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 14.03 на наших ходиках. В центре Екатеринбурга пасмурно, сверху льет и плюс 20 градусов. На завтра, 24 июня, среду, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений до 6 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем 16-22. Тепла.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Главное, не одинок. Не он, не она. Зиверт, город лето. Ну и у нас 23 июня, вторник. Ну так, на всякий пожар, напоминаю. Ну и, конечно, ты не один. Меня зовут Диджей Дэн, на Jam FM ставлю для тебя хорошую музыку. Скоро Анна Асти, затем шведская певица Септемба. Прямо сейчас градусы на Jam FM. Мне

FM. Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не

чаще только влезал с подругами, весело так повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
2: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
1: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
3: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
0: 235-0905.
6: Jam FM. Где пробки?
7: 14.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Никко Моторс Субару», центр Екатеринбург-Восток, дублер Сибирского тракта 17А. По-прежнему 4 балла из 10. Сервис Яндекс.Карты рисует у себя на страничке. Малышева Высоцкого стоят от Мира до Сыра Молотова, Яката, от реки Березовка до Высоцкого, Серафим Дерябина, Токари от Волгоградска до Крауля. Тормознел на Комсомольск от Педагогической до Малышева. Восточка стоит от Ленина до Декабристов. Рижский переулок от Московской до 8 марта. Московская от Хомякова до Малышева, Розельксимбург, от Малышева до Карла Маркса.
1: Реклама.
8: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
9: 102.5. Джим ФМ.

0: Не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Люси Боттин на Jam FM, ну а здесь найдешь Яну Ефимову со свежими историями через минутку с небольшим на Jam FM.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Этим летом во всех аптеках Farmland. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на Jam FM.
11: Привет! Бенни Бланко шокировал поклонников своей прической. Муж Селены Гомес снова навел суеты в интернете. На этот раз продюсер выделился не своим поведением или отношением к супруге, а новым внешним видом. Мужчина побрил половину головы. Продюсер стал гостем одного из шоу, в котором вместе со своим приятелем обсуждал других медийных персон. Все, как обычно, веселились. Удивительно, но команда никак не обыграла перевоплощение Бенни. Никто не проронил ни шутки. Чего не скажешь о хейтерах. Как пишет Супер, одни гадали, настоящий или это стрижка. Другие предположили, что на голове продюсера парик. Некоторые пользователи отметили, что им очень жаль Селену, хотя, возможно, для нее это уже в норме вещей. Напомню, что ранее пару хейтили за то, что Гомес целовала грязные ноги Бенни Бланко. Да уж, странная парочка. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
10: Прогноз погоды на Jam FM.
0: Половин третьего в Екатеринбурге, в центре города пасмурное, плюс 18, и периодически сверху капает. На завтра, среда, 24 июня. Синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем 16-22. Тепла.

ищи, уходи, забуду. И все это бодрячком, на секундочку, 138 ударов в минуту. Группа «Вирус» на Jam FM, а ты не уходи, ничего не забывай. Ну, по крайней мере, планы, которые построил на день сегодняшний, неважно, наполеоновские или небольшие, держать руку на пульсе, чтобы все было как полагается, чики-чики, гармоничного вторника, и пусть проходит обязательно с хорошим настроением. Ну, должна же быть какая-то компенсация вот этой яркой, в кавычках, погодки, картинки за бортом. Ну, а с меня хорошая музыка, зовут DJ Dan, скоро Мить Фомин, затем Айола, а прямо сейчас стонущий белорусский исполнитель Халифлей на Джемов. Да ну!

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Ракетная опасность объявлена в нескольких регионах России, в их числе соседний Пермский край, об этом сообщают местные СМИ. Также в Перми ввели режим «Ковер» радиусом 100 километров. Кроме того, об угрозе ракетного удара предупредили Башкортостан. Режим ракетной опасности также объявлен в Волгоградской, Липецкой и ряде других областей. Электричество полностью восстановят в Кушве. Сегодня-завтра пообещал губернатор Денис Паслер. По словам главы региона, основные работы будут сделаны до конца вторника и в среду их завершат. Также в течение 2 дней планируется завершить подачу газа во все дома, которые готовы принимать газ в полном объеме, сообщает Ядин. Смерч, который накануне обрушился на город Кушву, может повториться. Первый торнадо образовался к юго-востоку от Нижнего Тагила и пошел дальше на север. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин. Еще один может образоваться вблизи границы Свердловской области и Пермского края. Между тем, вчера по Свердловской области пронесся именно смерч, а не торнадо. Торнадо – чисто американское явление. Мощные атмосферные вихри, характерные для климата США, в России не встречаются, рассказали в Росгидромете. Глава Екатеринбурга призвал не создавать ажиотаж на заправках. Алексей Орлов сегодня отчитывается об итогах работы перед городскими депутатами. Выступая в Гордуме, мэр заверил, что ситуацию с топливом также держат на контроле областные власти. Дефицита нет. Мы надеемся, что все службы жизнеобеспечения, которые используют транспорт на бензине, будут топливом обеспечены, сказал Алексей Орлов. Как напоминает «Комсомольская правда», в Екатеринбурге на АЗС сети «Газпромнефть» стали отпускать лишь по 40 литров топлива в один чек. По словам депутата Госдумы Максима Иванова, в Свердловской области нет дефицита бензина, а временные ограничения по продаже не должны вызывать панику. Участники чемпионата мира по футболу стали массово выходить на поле в розовых бутсах. Такую обувь выбрали игроки сборных Мексики, Канады, США, Бразилии, Германии. По словам аналитиков, розовые бутсы лучше видно на поле, и они выигрышно смотрятся на картинке трансляции из-за контраста с зеленой травой. Кроме того, цвет розовый электрик очень модный в этом сезоне. Доллар 73.77, евро 84.59.
1: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
3: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
1: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 15.05, льет опять, ну как льет, не льет, так, небольшой дождик в центре Екатеринбурга, пасмурно и плюс 19 градусов. На завтра, среда, 24 июня, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду этой ночью, завтра днем 16-22 тепла.

Намного лучше, нежели много-много тебя. Востребован, нужен, значит, все ок. Серебро на Jam FM. Ну, а если запрос «хорошая музыка», пожалуйста, в неограниченном количестве здесь на Jam FM. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро гость из будущего, затем Клава Кока. Ну, а прямо сейчас Авалан...

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 15.18 в Екатеринбурге. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Малышева-Высоцкого по-прежнему стоят от Мира до Сыромолотова. Здесь оставим около получаса, в районе 10 минут. Это 8 марта Декабристов до Радищева, Гагарина от Педагогической до Ленина, Московская стоит от Памир Тольятти до Ленина. Также ЕКАТ от 16 километра до Высоцкого. Ну и в районе 5 минут Комсомольская от Педагогической до Малышева, Ленина от Восточки до Карла Липникта, Московская от Обездной до Волгоградской.
0: И снова музыка прямо сейчас.
3: 102.5 Jam FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: собственница на 100%. Максим, Наджим ФМ, а вот Яна Ефимова поделится с удовольствием меньше, чем через минутку свежей истории на Джем ФМ.
1: Реклама.
2: За отдыхом в Радугу, за эмоциями в Радугу. Откроем летний сезон в парке Радуги. Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. Радуга парк. Наш любимый парк в любое время года.
3: Семья, какие витамины есть в летнем салате?
4: Витамины Е, Ж, К.
3: Но тут с тобой не поспоришь. Без ЕЖК совсем не по-летнему.
4: Хорошо, что у нас с тобой салатное взаимопонимание. ЕЖК – классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК – вкусно как надо. Покупай провансаль ЕЖК в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
2: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
5: 235-0905.
2: 235-0905.
5: Джем ФМ.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Джем ФМ.
7: Привет! Роза Сибитова прокомментировала свою личную жизнь. Ведущая известного телешоу, помогающая участникам найти свою любовь, уже несколько лет не состоит в романтических отношениях. В беседе с журналистами звезда призналась, что сейчас все свои силы отдает работе и общению с внуками. Роза прокомментировала: «Я без ложной скромности хорошая мама, да и бабушка тоже замечательная. Мы с моими детьми и внуками очень дружны. У нас крепкая семья, где все друг друга бесконечно любят. Плюс у нас семейный бизнес. И зачем мне здесь нужен еще какой-то дядя, который придет, начнет свои порядки устраивать? Да мне на него элементарно жалко свою энергию расходовать. Лучше на внуков ее потрачу. По крайней мере, они-то точно мне своим общением радость и любовь подарят. А чего дяде только не ждать». Как пишет Супер, Роза Сибитова планирует провести лето в привычном режиме, совмещая семейные заботы с работой. Она с теплотой рассказала, что внуки часто гостят у нее в имении. Именно так телеведущая называет свой дом. Кто знает, возможно, Роза еще поменяет свое мнение и найдет сама себе вторую половинку. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
6: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 15.33 на наших родинах, в центре Екатеринбурга плюс 18. На завтра, среда, 24 июня, синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем 16-22, выше нуля.

Наверное, в данном случае двойной привет, потому что два брата, Иван и Михаил, группа «Добро», «Море», «Привет». А в нашем случае «Дождик пока». Но это пока. А что там дальше будет, с вилами на воде писано, что называется, поживем, увидим. Ну, а в нашем джемовском будущем все предопределено. Уже в 17.00 вечернее шоу «Джем без правил», Миша Киселев и Яна Ефимова с тобой будут общаться, делиться, рассказывать. Ну и, конечно, самое главное, есть тема и подарки. Ну а тема на сегодня: что ты делаешь, когда хочешь спрятаться от проблем и негатива? Вот так. Ну, наверняка у каждого есть свой рецептик, либо рецептище. Вот с ими можешь поделиться. В Макс пиши 8 +7 (932-020-102.5) в группе Jam FM ВКонтакте, там пост, оставляй в комментах свои рецептики. Они, может быть, кому-то и пригодятся, чуточку полегче сделают жизнь. Ну, а вообще, глобально, поменьше негатива и проблем. Побольше позитива и много хорошей музыки здесь, на Jam FM. Итак, не пропусти, еще раз напомню, Jam без правил, вечернее шоу в 17.00 уже на Jam FM. А меня зовут Диджей Дэн. Двигаемся дальше с хорошей обязательно музыкой. На подходе Зиверт, затем Анастасия. Прямо сейчас Мистер Пропс на Jam FM.

0: смущен.
1: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
2: Где пробки?
3: 15.47 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Никко Моторс». Субару, центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. 4 балла местами затруднения. Это все на страничке сервиса NX-карты. Малышева Высоцкого стоит от Мира до Сыромолотова. ИКАТ от 20 километра до реки Березовка. От 16 км до Высоцкого. Улица Краснолесья от Анатолия Мехринцева до Вильгельма Дегенина. Постоим также на Комсомольской от Педагогической до Малышева. На Московской от Чёрса до Волгоградска. На Восточке от Малышева до Первомайской.
4: Реклама.
5: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную.

0: Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
1: И снова музыка. Прямо сейчас. 102.5. Джим ФМ.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Поздравления без отлагательств, конечно же, прямо сейчас на Джим ФМ. Любимую племянницу Александру Кордопольцеву с днем рождения. Крепкого здоровья, счастья, исполнения желания. Мы тебя сильно любим. Оставайся такой же жизнерадостной, красивой девочкой. Это от Веры прилетело. Класс! Вера, респект, уважуха Александра Кордопольцева. Мы тебя тоже, Джим ФМ, я, диджей Дэн. Поздравляю с днем варенья и присоединяемся к этим искренним, добрым словам, всего самого-самого. Ну и, конечно, этого же. Всем именинникам, у кого сегодня 23 июня, Данюш

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый день. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отчитался в Гордуме о работе городской администрации в 2025 году. Орлов выступил перед депутатами с ежегодным докладом уже в шестой раз и впервые после переизбрания. Мэр рассказал, что средняя зарплата в городе за 5 лет выросла почти вдвое и в прошлом году превысила 116 тысяч рублей. Уровень безработицы 3-й год подряд находится на исторически низком уровне. Запущенная в прошлом году очередная транспортная реформа помогла решить дефицит кадров в Гортрансе. Водителям общественного транспорта повысили зарплаты на 50%. Начата работа над технико-экономическим обоснованием строительства второй ветки метро. Также мэр отметил высокие темпы строительства жилья в Екатеринбурге. Гордума единогласно одобрила отчет главы города, пишет «Новый день». Массовое ДТП произошло в Екатеринбурге. В Академическом районе возле ТРЦ академические столкнулись 5 машин. Фото ДТП на Краснолесье от очевидцев произошедшего публикует Е1. На место аварии уже приехала скорая, реанимация, сотрудники ГАИ. Других подробностей пока нет. 61% детей-мигрантов сдали тест по русскому языку в Екатеринбурге. Об этом на заседании консультативного совета при главе города по вопросам межнационального и межконфессионального согласия сообщила директор департамента образования Елена Кириченко. С июня прошлого по май этого года тестирование прошли 1288 человек. Из них достаточный уровень владения русским языком продемонстрировали 794 ученика или 61% от общего числа. Для сравнения, в сентябре прошлого года этот показатель составлял 32%, сообщает Царьград. Умер народный артист РСФСР Михаил Ножкин. Он снимался в фильмах и сериалах «Ошибка резидента», «Судьба резидента», «Озеро», «Хождение по мукам», «В начале славных дел», «Юность Петра», «Освобождение». Ножкин также был автором гимна «Бессмертного полка», а его авторские песни «Последний бой» под городом Ржевом и «Я люблю тебя, Россия» стали по-настоящему народными, пишет РИА. На Солнце произошли 2 самые сильные вспышки июня. Астрофизики Института космических исследований Российской академии наук зафиксировали их в воскресенье. Это говорит о росте солнечной активности. Эти вспышки стали самыми сильными с 3 июня. Сейчас эта область движется ближе к линии видимости Земли. По данным ученых, именно на нее пришлись все 7 вспышек, зафиксированных в воскресенье. Среди них 2 мощные, 5 менее сильных. На Земле на этой неделе возможны магнитные бури, но более-менее точных прогнозов пока нет. Доллар 73,77, евро 84,59.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 16.03 на наших студийных в центре Екатеринбурга. Пасмурно, плюс 19. На завтра, среда, 24 июня. Синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер при этом переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем 16-22, выше 0.

немного романтики, движа танцев, и все это под Шаде. Баинди, я хочу эмоции, а Сашенька речится и на Джем ФМ. Ну, романтика романтикой, а подарки точно по расписанию. Если, конечно, говорить про вечернее шоу, Джем без правил уже в 17.00. Миша Киселев, Яна Ефимова здесь нарисуются в течение 2 часов. От них лайфхаки, интересности, в том числе, да, как уже сказал, подарки, но не просто так, а в рамках темы. Что ты делаешь, когда вырисовываются у тебя проблемы, негатив, как ты с ними борешься, как ты куда прячешься? Вот свои рецепты, рецепты еще можешь оставлять уже сейчас, писать Макс плюс 7 932 020 102 5, плюс 7 932 020 102 5. Да, вроде все правильно сказал, все цифры. Ну и, конечно же, в группе Jam FM ВКонтакте, там появился пост, в комментах оставляй. Выберут с общим голосованием автора лучшего послания, рецепта, и подарят подарки. Итак, не пропусти Джем без правил. Миша Киселев и Яна Ефимова. Тема вечернего шоу. Что ты делаешь, когда хочешь спрятаться от проблемы негатива? Меня зовут Диджей Дэн. Двигаемся дальше на позитиве с хорошей музыкой. Скоро Дим Билан, затем Дабаса. Прямо сейчас. Снова движ, Филатов и Гарас на Джем ФМ.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
2: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
4: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. Мозгобойня. 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. Мозгобойня. Регистрация на сайте rudagames.com. 16+.
3: АО ПК РУДА. УКРС 22-660-03-50-01. Екатеринбург.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
1: 235-0905.
0: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Где пробки?
7: 16:05 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Ника Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. По сообщениям сервиса Яндекс.Карты, Малышева, Высоцкого по-прежнему стоят от Мира до Сыромолотова, ЕКА до реки Березовка до Высоцкого. Улица Краснолесья от Анатолия Михринцева до Вильгельма до Генина. 8 марта от Большакова до Радищева. Комсомольская от Педагогической до Малышева. Тормознем на 8 марта от Большакова до Радищева. Рижский переулок стоит от Московской до 8 марта. Амундсена от Бардина до Обездной. Космонавтов от Мельковского переулка до Челюскинцев.
1: Реклама.
8: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажи и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14.
0: И снова музыка прямо сейчас.
9: 102.5 Jam FM.

0: Тан и Кирилл Мойтон, я это ты на Джем ФМ, Анна и Ян Ефимова приготовила свежие истории. Через минутку с небольшим на Джем ФМ.
1: Реклама.
2: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
1: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Степаныч!
4: Да, сосед!
3: Теперь вы к нам на шашлыки. Только дай подсказку, чем мариновать?
4: Главное, чтобы майонез ежика на столе был.
5: С ним любой шашлык получится как надо.
6: Ежика. Классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика. Вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
7: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
8: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения. На текстиле продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
7: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
9: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
10: 235-0905.
9: 235-0905.
11: Джем ФМ.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Свежие истории на Джем ФМ.
14: Привет! Влад Топалов признался, что его друзья до сих пор не приняли их с Региной Тодоренко пару. Телеведущий признался, что некоторые его друзья до сих пор не приняли Регину. Даже те, с кем артист дружил годами, не могут понять этот союз. Таким откровением музыкант поделился с журналистами. Он прокомментировал: «Чужая семья потемки, это все так индивидуально, но даже мои ближайшие друзья, с которыми я дружу 30 лет, не понимают нашу с Региной пару. И я бы сказал, что, наверное, не принимают». При этом сам артист уверяет, они с супругой дополняют друг друга. Она делает его добрее, он может где-то притушить ее взрывной характер. Влад также подчеркнул, что отношения требуют постоянной работы. Ну а я напомню, что артисты сыграли свадьбу 3 июля 2019 года. Как бы то ни было, главное, чтобы сами ребята были счастливы. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
13: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 16:33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервистор». Кафе китайской кухни «Шангрила». За бортом пасмурно, периодически сверху капает. И плюс 19 в центре города. На завтра, среда, 24 июня, синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем 16:22. Тепла.
13: Реклама.
15: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
16: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
15: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
17: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
18: Мои «Шангрила». Чкалова, 250. Телефон 286-56-80.
19: Приятного аппетита.

Бывает, тем более, да, бывает, тем более, когда речь идет о делах сердечных. Вот вроде хочешь конкретно остановиться, что-то сделать, но не получается. Виагра. Здесь на Jam FM, а у нас точно все получится. Получится однозначно на 100%, если говорить про вечернее шоу «Jam без правил». Миш Киселев, Яна Ефимова в 17.00 уже через несколько минут здесь нарисуются. Будут с тобой общаться, ну и, конечно, дарить подарки. Подарки не просто так, автору лучшего сообщения. Есть тема на вечер сегодняшний, если вдруг негатив, проблемы. Что ты делаешь, когда тебе хочется спрятаться от всего этого? Итак, что ты делаешь, когда хочешь спрятаться от проблем и негатива? Ну, может быть, ничего не делаешь, или же что-то делаешь, или что-то глобальное делаешь, или просто, как в той пословице, негатива-негатива уйди, на Никодима с Никодима на Якова, ну и т.д. и т.п. В общем, все свои комменты, все свои лайфхаки, рецепты присылай в Макс, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5, либо в группу Jam FM ВКонтакте, там пост в комментах оставляй, выберут, определят и подарят подарки. Как уже говорил, автор лучшего сообщения. Так, не пропусти Jam без правил в 17.00. Что ты делаешь, когда хочешь спрятаться от проблем и негатива? Хорошего вечера, Екатеринбург, меня зовут Диджей Дэн, скоро Диджей Смэш, затем Кайга и американская исполнительница Эйва Макс, но прямо сейчас наш Артур Пирожков.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Российская экономика сохраняет макроэкономическую стабильность, несмотря на колебания цен на нефть на мировых рынках. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил о том, что экономическая повестка в этом контексте не раз обсуждалась на совещаниях с президентом Путиным. Песков обратил внимание на увеличение в российском бюджете доли доходов, не связанных с нефтью, несмотря на то, что нефтяная отрасль по-прежнему играет важную роль. При этом пресс-секретарь президента России отметил, что воздействие колебаний цен на нефть ощущают на себе все страны мира. Напомню, средняя розничная цена бензина в России за вторую неделю июня выросла почти на процент, отмечает РБК. Россия и Украина в ближайшее время могут провести очередной обмен военнопленными и мирными жителями. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, она скоро встретится с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубенцом, пишет агентство ТАСС. Прежний обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 5 июня по формуле 185 человек на 185. Омбудсмен также сообщила о том, что подтверждено нахождение еще пятерых жителей Курской области на территории Украины. Она выразила надежду на то, что Москва сможет вернуть их домой в скором времени. Участниками массового ДТП в Академическом в Екатеринбурге сегодня стали в том числе автомобиль каршеринга и мусоровоз, пишет агентство Е1. Авария случилась на улице Краснолесье возле ТРЦ Академический. На месте были замечены машины ГАИ, реанимация и скорой помощи, рассказали очевидцы. По кадрам с места происшествия видно, что в аварии пострадал мужчина. Прохожие оказывали ему первую помощь на тротуаре. Официальной информации об аварии пока нет. Прокуратура потребовала снести поселок для льготников под Екатеринбургом, территория которого оказалась в защитной зоне военного объекта. В 2017-м компания «Дом РФ» в рамках нацпроекта передала в безвозмездное пользование землю в Истоке бюджетникам и многодетным семьям. Но почти одновременно межведомственная комиссия установила в отношении этой территории зону охраняемого военного объекта. Подобный статус обязывает согласовывать с ФСБ. Строительство объектов, однако, такое одобрение пайщики получить от спецслужб не могут. Разбирательства длятся несколько лет, могут завершиться решением о сносе коттеджей, пишет РБК Екатеринбург. В компании «Дом РФ» пока не комментируют ситуацию до завершения всех судебных разбирательств. На этой неделе на Среднем Урале продолжат лить дожди. При этом сухими и солнечными. Росгидромет обещает нам четверг и пятницу. В остальные дни в прогнозах осадки. В субботу тоже небо может проясниться. На следующей неделе по предварительным прогнозам Гисметео дожди продолжатся, но в четверг, 2 июля, снова сухо. По более долгосрочным прогнозам погодных метеоресурсов, в июле ожидается больше сухих дней, нежели сырых. Официальный доллар 73,77, евро 84,59.
1: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
3: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
1: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания проконсультируйтесь со специалистами.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра, среду, 24 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем, 16-22, выше нуля.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: На часах у нас с вами 17 часов и 6 минут. Давайте будем начинать этот день вместе с нами. Вернее, рабочий. Ну, как бы наш день. Mm-hmm. А ваш-то уже второй. Конец, получается, mm-hmm. рабочего дня. Да, меня зовут Миш Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: И эти два часа мы проведем вместе с тобой с большим удовольствием, потому что это Джем без правил. Каждый будний день с понедельника по пятницу с 17.00 до 19.00 мы с тобой. Пообсуждаем немножко тему, которая нас сегодня, ну, как-то вот нахлынула.
3: Такая философская тема. Тема чутка, она звучит так сегодня. Что ты делаешь, когда хочешь спрятаться от проблем и негатива?
2: Ну вот да, что-то тебя расстраивает. То есть мы не говорим, наверное, о сейчас каких-то достаточно глобальных проблемах, которые, ну, как-то вмешиваются, да, в твою жизнь. Тут, безусловно, надо решать. А вот какая-то легкая, ну, такая хандра тебя настигла.
3: Ну, как грустинки.
2: Да, и ты вот пытаешься чем-то спастись. Ну-ка, Яна, рецепт от тебя.
3: Погода, скажу, сегодня такая, что действительно я немножко грущу. Но мне помогает музыка. И музыка так. Причем грустная, потому что многие люди же слушают веселое что-то такое зажигательное. Я люблю себя добить до последнего, чтобы слушать самую грустную песню в своем плейлисте.
2: Опять же, под дождем слезки не видно.
3: Тоже верно. Но... Я так и маскируюсь, хожу.
2: Как поговаривала легенда, поплакали, да, значит, работаем дальше, конечно.
3: Я а вот, ты давай.
2: Я тоже подумал о том, что же меня спасает на самом деле, когда есть какая-то определенная легкая грустинка. Ну, помимо моих каких-то таких мужских дифферамп этому состоянию. Mm-hmm. Ну, типа, я такой, ничего, нормально все.
3: Прорвемся.
2: Там, да, дальше,
3: ты
2: нормально.
3: Правда не даешь себе возможность погрустить?
2: Нет, нет, если я потом понимаю
3: то есть
2: о том,
3: ты под дождем не плачешь?
2: Нет, нет, я просто, ну, одиноко в душе под водой, типа, вот так могу, а чтобы прям под дождем, нет. Ну, давайте какой-нибудь возьмем что-нибудь приятное по формату того, что провести вечер...
3: Ну, семьей.
2: Да, да, да. Вообще ничего не делаю, абстрагируюсь абсолютно от всего. В данном формате у меня всегда работает как-то, не знаю даже, как поговорка или присказка. Ну вот, утро вечера мудренее.
3: А ты, кстати, когда тебе грустно, говоришь об этом окружающим?
2: Нет, никогда.
3: То есть внутреннее никогда. Состояние никому не озвучиваешь?
2: Нет, нет, вообще никому. Ну то есть вообще никому. У меня супруга знает о том, что если у меня плохое настроение, мы не пересекаемся. Вот в таком, как бы, ключе. Но и надо отдать ей огромное такое должное, что она, когда
3: это
2: вот я...
3: Это правда.
2: Когда я в плохом настроении, она, ну, не воспринимает это все на свой счет. Ну, потому что объективно там в ее сторону никаких выпадов...
3: Вообще чудо-женщина.
2: Абсолютно, как бы, согласен. Вот, и мы хотим вообще у тебя тоже спросить, что ты делаешь? Ну, подскажи,
3: когда,
2: ну, что ты делаешь?
3: Когда тебе грустно, когда тебе что-то расстраивает, и ты хочешь спрятаться от проблемы негатива.
2: Ваши сообщения, кстати, уже прилетели, да. Но ведь мы не за спасибо, мы же не за просто...
3: Не просто. Это так, потому что автора самого классного комментария наградим крутым подарком, сертификатом на участие в регулярных играх от Руда Геймс.
2: Круто! Такие, знаете, вот, если не будет настроения...
3: Можно туда сходить.
2: Конечно, 100%. Вот вам несколько вариантов. Первый — это канал в Максе. Открывайте, пишите радио Джем ФМ Екатеринбург и там оставляйте ваши комментарии. В конце этого часа мы узнаем, кто же победил и получит этот подарок. А также официальная группа во ВКонтакте Джем ФМ. Заходи туда, там висит уже пост. Собственно, ждем твои сообщения. И уже через 10 минут почитаем, что же ты нам отправил.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
4: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
3: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
5: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106.
2: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
10: В Екатеринбурге. Итак, как сообщается Россиянекс карты, сложно. На Малышева-Высоцкого от Мира до Сыромолотова. Улица Краснолесья стоит от Анатолия Мехринцева до Вильгельма Егенина. На Комсомольской от Педагогической до Малышева. Проезжая от Краснодарской до Норильска. Много машин на Мунсенат с Бардина до Обездной. Восточка стоит от Малышева до Первомайской. Рижский переулок от Московской до 8 марта. Тормознем на Гагарина от Педагогической до Малышева.
6: И снова музыка прямо сейчас.
11: 102.5 Jam FM.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 20 минут в центре города, за окном плюс 20 градусов. Давайте будем говорить о том, как вы спасаетесь от такой, ну, внутренней хандры, можно так назвать?
3: Ну, можно. Тема наша звучит так. Что ты делаешь, когда хочешь спрятаться от проблем и негатива?
2: Да, ну вот что-то у тебя случилось такое. Ну, расстроил. Вот я на сегодня дождь расстроил.
3: Ну, да, и в целом расстраивает. Да. Такая погода, хочется уже солнышко.
2: Да, согласен. Хотя этот же человек, который стоит напротив меня 2 недели назад, или когда-то в мае, хочу грозу и
3: ну,
2: дождь.
3: Да, все мне поднадоело, вот. Теперь я хочу жару. Хотя вот. На улице в целом, ну, не жарко, на улице душно просто.
2: Вот вы такие все, дождь
3: идет. Хотя бы нет тополиного пуха, и спасибо на это.
2: Ну, да, ищем позитив, вот, пожалуйста. Ладно, давайте почитаем ваше сообщение. В общем, вопрос у нас действительно звучал по формату, как вы прячетесь от проблем негатива. Ну и начнем. Оля нам написала: всего доброе утро всем ведущим Джем, огромный привет, хорошего настроения. Когда я хочу уйти от негатива, я слушаю любимую музыку. Нормально.
3: Вот у меня точно так же, да.
2: Причем у нее, кстати, вот это крутая штука. Всем рекомендую, что делала Оля. Значит, у нее есть специальный плейлист, который называется «Трудный период».
3: Трудный период, да, когда тебе грустно. Кстати, у меня тоже есть такие плейлисты, да, там собраны все треки, которые...
2: Подожди, твои плейлисты или просто, ну, знаешь, там есть...
3: Нет,
2: там,
3: я сама
2: перед сном,
3: собираю плейлист для себя конкретно, например, там... У меня, кстати, есть еще плейлист, просто поделюсь сейчас не по теме. Например, 12 минут, определенное время. И я его включаю, когда мне что-то нужно сделать за определенное время. Например, сходить в душ. Я его включаю и по последней композиции понимаю, что пора выходить.
2: О, ну не, это жестко, я что-то так не делал, мне попроще, мне, я просто таймер завожу. Ну, типа...
3: ну, вот, а я вот так творчески к этому подхожу.
2: Согласен, это многое объясняет, кстати, но мы к этому обязательно вернемся, давайте поехали дальше.
3: В Максе нам пишет человек, у него на аватарке кошечка, я не знаю, Миш, ты видишь, у него имя такое интересное, такое ощущение, что просто кошка на клавиатуру легла, что-то напечатала, Алла, ты ешат, в общем...
2: Опять же, может имя такое?
3: Ну, да.
2: Ну, откуда мы знаем?
3: Хорошо. В общем, этот человек пишет: я ничего не делаю.
2: Мне нравится такой вариант. Да.
3: Ничего.
2: Ты просто
3: не
2: отпускаешь
3: делать
2: ситуацию.
3: А как? Ну, надо же освободиться.
2: Ляг, поспи, и все пройдет. Вот.
3: Кстати, рабочая схема.
2: Ну, я ничего не делаю. Вот, пожалуйста. Будем считать, что нам написала Алтенбек. Мне нравится вот такая транскрипция. Ксения нам говорит: включаю аудиокнигу и слушаю. Желательно юмористическую. Согласен, да, можно в данном случае выбивать какими-то положительными нотками.
3: Вера нам пишет: я спортивная болельщица, поэтому, когда плохое настроение, смотрю победные выступления моих любимых спортсменов. Она здесь написала, упомянула Антона Шипулина, фигуристку прекрасную Алину Загитову на чемпионате, в Олимпиаде, точнее, в Корее в 2018 году. В общем, пересматривает их выступления, и тем самым настроение у нее быстро поднимается.
2: Объективно, да. Я тоже подумал о том, что когда вот, ну, давай так, я как бы связан больше с футболом, нежели вот с лыжными гонками, и мне тоже когда-то попадаются какие-то футбольные вот эти видео, ну, там, 15-20 секунд видео. Отрезки. Мне тоже нравится, знаешь, как вдохновляет. Особенно, когда у нас мы на чемпионат Европы там попали. Вообще очень круто. Ну да, с российскими футболистами связано. Значит, нам Елена пишет и говорит: я, когда хочу от всех проблем убежать, то отвлекаюсь таким образом. Беру своих собак и в лес на велосипеде, покатаюсь, подышу, причем послушаю свежую музыку, подышу свежим воздухом. Шикарно, согласен.
3: Кстати,
2: ну,
3: пробежка тоже освобождает твой мозг от каких-то мыслей. Я знаю, что многие люди, они бегают по утрам, по вечерам, разгрузиться, чтобы эмоционально.
2: Вот они вообще ни о чем не думают, получается. Бегут и все. Я пока так не могу. Не могу заниматься спортом и там ни о чем, типа, не думать.
3: А я наоборот, когда занимаюсь спортом, всегда ни о чем не думаю.
2: Нет, индивидуальным спортом. То есть, если вот типа там футбол, когда думать надо.
3: Действие, ты
2: если ты просто в тренажерном зале, я не могу. Ты же по факту вот, ну, просто мыслить. Процесс минимальный, а когда ты в какие-то игровые виды спорта, то там ты уже там кому отдать, кому там
3: больше актива.
2: Да. И ты, получается, да, тренажерку пассив в данном случае.
3: Ну нет, так потому что тут больше как командная работа, я это имела в виду.
2: Да. То есть от тебя есть какая-то, ну, что-то требуется, и ты поэтому включаешь свою голову. Ладно, пишите нам свои сообщения и отвечайте нам на вопрос этого вечера.
3: Вопрос звучит так: что ты делаешь, когда хочешь спрятаться от проблем и негатива? И победитель сегодняшнего дня получит крутой подарок. Это сертификат на участие в регулярных играх от Руда Геймс.
2: Ну и мы ждем твои буквы, которые ты сформировываешь в предложение. У нас в канале Макси, который называется Радио Джем FM Екатеринбург. Поэтому хочется пожелать вам все равно хорошего настроения, потому что это Джем без правил.
4: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, прикоснись ко мне. пока нам еще все можно, но дом наш опустел.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17:31. Пришло, знаете, такое легкое понимание того, что хочется свежих историй. А если хочется, знаете...
3: И можется.
2: Да, не надо откладывать.
3: Люся Чеботина раскрыла, какие люди ее раздражают.
2: Это та, которая... Все, да, просто для соединиться.
3: В общем,
2: какие люди ее раздражают. То есть ее, как популярную певицу, которая в целом стала популярна благодаря людям, которые...
3: Так, нет, ты куда-то не туда сейчас пошел.
2: И она такая, мне кое-кто не нравится.
3: Ну, в общем, Люся побывала в гостях одного из шоу, и, конечно, там ее спрашивали обо всем, и спросили, какие же люди ее бесят и раздражают. А, в общем, певица сказала, что настроена в целом ко всем позитивно.
2: Всем любви.
3: Ну, нет таких людей, которые прям, ну, вот сильно там как-то это ее злили. Но есть один нюанс. Она максимально не выносит тех, кто опаздывает.
2: Ну, да.
3: И вообще без разницы, будь то это, там, не знаю, член ее команды какой-нибудь творческой, либо это ее лучшая подруга. В общем, когда она с этим человеком пересекается, он уже опоздал, у нее нет потом желания вообще с ним иметь что-то общее.
2: А, ну, 50 на 50, давайте так. Вот я,
3: а я
2: в целом...
3: здесь прям вот соглашусь.
2: Нет,
3: на 80%.
2: Я соглашусь, но если это единоразовая история, ну,
3: ну
2: в
3: да,
2: жизни
3: пробки,
2: же всякое,
3: всякое бывает.
2: Да, да, я соглашусь, когда в жизни всякое бывает. Да, да. А когда вот у тебя в 7 часов, ну, там, в 8 часов, грубо говоря, начинается рабочий день, и ты постоянно приходишь в 8.15, там, 8.20, грубо говоря, ну, тут уже есть определенные
3: немножко
2: вопросы.
3: Немножко наглеет человек.
2: Да, ну и, безусловно, я тоже тут соглашусь, если вы никогда, например, с человеком не знакомились, и он опаздывает на встречу, ну, как будто бы важную, ну, тут тоже, как бы, какой-то вопрос. Но, опять же, всякое бывает, ну, правда, всякое бывает.
3: Ну, тут такой момент. У меня есть подруга достаточно близкая, и каждый раз, когда мы с ней, ну, договариваемся о встрече где-нибудь в ресторане или просто встретиться, там, не знаю, прогуляться на улице, она стабильно опаздывает минут на 30-40.
2: Ну, нет, вот это
3: и
2: не круто.
3: Я каждый раз на нее злюсь, она объясняет это пробками, она с академического едет и так далее. Но я-то пришла вовремя, я-то здесь, почему ты опаздываешь? Поэтому, ну, тут такой момент. Если сильно любишь, можно простить, ну, а так, конечно, это вымораживает.
2: Как говорит Тимати, если мероприятие по денежке очень важно, я
3: то
2: приеду за
3: терпеть.
2: Час. Вот и все. Тут, как бы, все дело в мотивации. Но, кстати, задумайся об этом, вот я тебе скажу по поводу твоей подруги. А в целом, с Люси согласен, вообще без проблем. Да, кто опаздывает, легкий вам...
3: Дизлайк.
2: А-та-та, да, от Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
4: На завтра, среду, 24 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем, 16-22, выше нуля.

0: Jam. Jam без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 17:40, а мы продолжаем читать ваши сообщения, которые вы присылаете нам в Макс, в наш канал, ну, или в личку. Тоже хорошо. Да, ВК, кстати, тоже, да.
3: Тема сегодняшнего нашего вечера звучит так. Что ты делаешь, когда хочешь спрятаться от проблем и негатива?
2: Да, всем говорят это уже. Всем добрый день, привет моим любимым. И, кстати, это
3: о,
2: про
3: это
2: нас,
3: мы?
2: Кстати.
3: Да. Плюсик в карму.
2: Но здесь, знаете, вот Елена говорит, в душе всем и отличного настроения. Или в душ всем и отличного настроения.
3: Интересно, как это интерпретировать. В душ тоже можно сходить.
2: Ну а как, бежит водичка-вода. На меня. Ну, типа, и вот эти струйки прохладной и теплой воды смоют все проблемы мои. Вот тебе, пожалуйста.
3: В общем, нам Валькирия пишет, по теме от нее сообщение тоже пришло. Она пишет, когда грустно, иду к друзьям пить караоке. Весь негатив уходит, когда официально поорешь в микрофон. Мне нравится такая интерпретация. Официально поорешь в микрофон. Видимо, только в караоке это считается.
2: Можно на березу еще кричать. Тоже такой психологический, кстати, прием есть.
3: Говорят, что многие, что нужно идти в лес и просто покричать на деревья.
2: Ну, как бы вот ты обнимаешь березу и такой, вот так все.
3: Да,
2: уже.
3: Ты как-то даже называется какая-то там терапия.
2: Не, я пробовал. Давай так. Я пробовал.
3: Ты кричал
2: да.
3: на деревья.
2: Чего ты мне не помогло?
3: Мне таких жаль.
2: Мне не помогло. Ну, я думал о том, что ты знаешь, как суть же в чем? Ты просто выплескиваешь.
3: Либо побить боксерскую грушу, тоже многие советуют.
2: Тоже не работает.
3: Тоже не работает.
2: Да. Ну, да, у меня лично не работает. Вот тут говорят о том, что видишь, опять же, в караоке. Может быть, мы просто со временем поменялись. Вот когда у меня бабушка, например, там кричала на березу, ей легче становилось. А нам уже.
3: Времена идут,
2: надо.
3: Меняются способы
2: да?
3: негатива вот этого сброса.
2: Екатерина нам пишет: салют, любимый ведущий, любимое радио. Я когда совсем ничего не хочется, включаю, как всегда, свое любимое радио, а это, собственно, мы. В общем, хорошая музыка, бегу в огород, убираю все сорняки, вот это нормально, вот и злость на, как бы, на сорняках. Нормально, мне нравится.
3: А, на сорняки в огороде своем.
2: А какие еще варианты были?
3: В чужом.
2: Да точно.
3: Почему
2: через
3: нет?
2: забор такая, хоп.
3: Слушай, классно. А у меня есть сообщение от Даши. Она, кстати, тоже негатив превращает во что-то положительное.
2: Например?
3: Вот, например, пишет. А у меня, когда плохое настроение, я начинаю стряпать всякие вкусняшки, а потом, поедая всей семьей, радоваться, что жизнь прекрасна, невзирая на все, что тебя окружает.
2: То есть она как бы, получается, свой негатив...
3: А я наоборот же
2: пельмень?
3: Слышала. Ну да, выпечку. Я просто слышала, ну. что наоборот, когда у тебя плохое настроение,
2: не надо ничего делать?
3: Вязать, там, не знаю,
2: не
3: что-то...
2: нужно?
3: Да, не нужно. Не нужно там вязать какие-то изделия, делать своими руками, готовить. Якобы твоя вот эта вот
2: туда.
3: Не очень позитивная энергетика, она передается вот в этот, то, что у тебя сейчас в руках находится.
2: А они же семья. Поэтому
3: ну, да.
2: всю боль разделили на всех.
3: Вместе.
2: Даша молодец. А что только ты одна страдаешь, получается? Вот все вместе слегка приуныли, и нормально. Потом mm-hmm. друг друга реабилитируйте дальше. Ну все, хорошо, почитали мы ваше сообщение. Ждем, собственно, еще через 10 минут подведем уже итоги и кого-то наградим подарком нашим.
3: Победитель получит сертификат на участие в регулярных играх от Руда Геймс.
2: Да, ну а впереди у нас серебро и им мало огня. Мы тоже, знаете, хотим чуть-чуть пожарче.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
4: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
5: Машину решил поменять? В Atlantic Pro пора забежать. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
6: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235 0905
0: 235 0905
7: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: Пришло время определить победителя. На часах у нас с вами 17:57, а значит, пришло время поздравлять у нас, собственно, победителя нашего.
3: Я напомню тему нашего вечера. Сегодня она звучала так. Что ты делаешь, когда хочешь спрятаться от проблемы негатива? И нам написала Леночка. Лена сейчас на связи. Лена, привет!
4: Привет-привет!
2: Ну что, как ты спасаешься, когда у тебя есть какой-то легкий такой, знаешь, негативчик?
4: Так, для начала я, если легкий негативчик, беру своих собачек и на веники уезжаю с ними гулять, кричать и все, когда меня никто не слышит. А вообще в наушниках и по городу, пешочком, не спеша, вообще радуюсь одиночка, радуюсь, что у тебя все хорошо, все ж таки, всякие проблемы, это полная ерунда, у тебя ты дышишь, ты здоров, у тебя все в семье
3: это
4: прекрасно. И продолжаешь просто отдыхать и радоваться. А все остальное по плечу, это моя опора, семья.
2: Ну,
4: и все замечательно.
2: Честно говоря, даже и не добавить ничего.
3: Не вот добавить, я не убавить.
2: Хотел что-то еще добавить сверху, но не получилось. Спасибо тебе большое. Ну а мы давай еще раз расскажем, какой подарок ты получаешь.
3: Лена, ты получаешь сертификат на участие в регулярных играх от Руда Геймс у
2: да.
3: нас. Поздравляем.
2: А теперь на счет три... Подожди, рано.
3: Надо отмашку.
2: На счет три мы кричим ура. Готово, давай. Раз, два, три.
4: Ура!
2: Все, спасибо тебе большое, да. Ну, мы еще раз поздравляем Лену, человек, который сегодня забирает наш подарок. Мы, безусловно, рады и поздравляем ее.
3: И хочется отметить, да, что Лена сказала, что главное, что все в вашей жизни хорошо, вы здоровы, да. И даже несмотря на весь негатив, который вас окружает, всегда об этом помните.
2: Да, и Jam без правил — это тот момент, когда, знаете, мы дарим только положительные эмоции.

0: Гості на Джем ФМ.
1: Добрый вечер. Выплачивать компенсации пострадавшим от смерча в Кушве начнут уже на этой неделе, пообещал губернатор Денис Паслер. Всем пострадавшим сначала перечислят по 15 тысяч рублей, а также за частичную утрату имущества по 75 тысяч, за полную по 150 тысяч рублей. Напомню, смерть в Кушве повредила 99 домов, 25 автомобилей, 15 лэп, 32 частных дома полностью разрушены. По прогнозу синоптика Алексея Пулина, сегодня может сформироваться еще один смерч к западу от первого в районе границы Свердловской области и Пермского края, пишет издание «Новый день». Между тем, ураган в Кушве вечером в понедельник задержал две электрички с сообщением Екатеринбург-Нижняя Тура и Екатеринбург-Бокситы. Задержка в общей сложности составила 3 часа. Она произошла на станциях Гороблагодатская и Кушево Свердловской железной дороги. Нижнетагильская транспортная прокуратура установила контроль за ходом аварийно-восстановительных работ и обеспечением перевозки пассажиров в сложных метеоусловиях, говорится в сообщении ведомства, пишет «Новый день». На сортировке в Екатеринбурге сегодня водитель внедорожника на мокрой дороге пошел на рискованный обгон и разбил несколько автомобилей. ДТП попало на записи камер видеонаблюдения, пишет Е1, публикует видео. На улице Строителей водитель Nissan Pathfinder при обгоне по встречной потерял управление, возвращаясь в свою полосу. Разбиты машины, припаркованные возле местного автосервиса. Возможно, водитель увидел препятствие и ударил по тормозам, говорят очевидцы. Также они отмечают, что внедорожник на зимних шинах с шипами. Ранее сегодня в Академическом на улице Краснолесья столкнулись сразу 5 автомобилей, в том числе мусоровоз и автомобиль каршеринга. Процесс возврата средств за путевки в детские лагеря Крыма, которые не будут работать до конца лета, может затянуться, сообщили в Российском союзе туриндустрии. За возвратом денег родители могут обращаться к туроператорам, у которых купили путевки. Те должны получить деньги от своих партнеров. Также решение о закрытии лагерей может служить основанием для расторжения либо изменения договора, отмечают в РСТ. Напомню, в Крыму приостановили бронирование, прием и размещение детей в лагерях до 1 сентября из соображений безопасности. Отменен заезд во Всероссийский детский центр «Алые паруса». Проводится плановый вывоз отдыхающих из Артека, отмечает «Москва-24». На HBO стартовал показ нового сезона «Дома дракона», приквела «Игры престолов». В центре сюжета продолжение борьбы за Железный трон. Гражданская война между разными ветвями дома Таргариенов. Всего запланировано 8 серий. Они будут выходить раз в неделю до 9 августа. По мнению критиков, третий сезон «Дома драконов» получил высокие оценки. Так, на Rotten Tomatoes у проекта 95% свежести на основе 44 рецензий. Официальный доллар 73.77, евро 84.59.
0: Прогноз погоды на Джем ФМ.
2: На завтра, среду, 24 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер в переменных направлениях от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем 16.22, выше нуля.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 18 часов и 8 минут, а за окном 22 градуса со знаком плюс, и это не может не радовать. Пришло время для лайфхаков и трендов.
3: Я нашла очень забавный тренд. Наши сейчас активно отдыхают во Вьетнаме, наши виду, российские, да, жители.
2: Ну, все мы братья.
3: Все мы братья, все мы сестры. В общем, отдыхаем во Вьетнаме, и там русские придумали себе очень классное развлечение.
2: Вообще не удивлен. Вот я даже не знаю, что будет сейчас, но я прям такой, не удивлен.
3: Ну вот, слушай, гусетерапия.
2: Гуситерапия.
3: Гуситерапия.
2: Ну,
3: человек ложится, его засыпают зерном, на которое слетаются, понятное дело, гуси.
2: В общем, те, кто... не то чтобы понятно, обычно голуби там, я не знаю.
3: В общем, те, кто пробует эту фишку, уверяют, что гусиные пощипывания дают такой терапевтический эффект и моментально снимают стресс, который у тебя накопился во время работы.
2: Давайте...
3: А зачем во Вьетнам-то специально лететь за этим? Можно и здесь
2: Я думаю, специально никто не летит.
3: Просто
2: я думаю,
3: там
2: что...
3: находят развлечения.
2: Да, что кто-то там уже находит... Не, ну опять же, а почему русские-то? У нас, мне кажется, каждый человек, который может позволить себе улететь в Вьетнам, он нет-нет, да в деревне по-любому кусали. Но я имею в виду, что да, давайте честно. Какой возраст, во-первых, у любителей вот пощипывания гусями?
3: 30-40.
2: А, 30-40. То есть, ну это уже вот что мы выбираем? Либо, как говорится, либо high heels, да? Либо пощипывание гусей. Ну я имею в виду какой-то переходный возраст.
3: High heels прям покой не дает.
2: Ну мне, да. Он просто звучит прикольно, давайте честно. Звучит прикольно. Я к чему? К тому, что, ну, меня в детстве щипали гуси. Но это было не прикольно и не за деньги. Это
3: ты
2: было...
3: у бабушки был в деревне,
2: ну,
3: отдыхал,
2: это вообще, это 100%.
3: А я всегда хотела наоборот, чтобы у меня были бабушки, дедушки в деревне, но я девчонка городская, поэтому всегда мечтала, чтобы меня гуси пощипали.
2: Вот, пожалуйста.
3: Курочку увидеть. Козочку
2: вот,
3: тоже.
2: Пожалуйста, вот, пожалуйста. Вот
3: уже
2: вариант.
3: Другое поколение.
2: Лети во Вьетнам, опять же. Найди того, кто улетит тебя. Улетит тебя во Вьетнам. Да, и там, соответственно, можешь воспользоваться. Вот, нормально. Так тоже как бы подойдет. Теперь дам вам, значит, продуктивность и баланс. Лайфхак из продуктивности и баланса. Метод, который называется «одно касание». Значит, в чем смысл? Применяется для разбора почты или сообщений. Но здесь в данном случае конкретно вот к этому очень подходит. Значит, прочитав письмо, сделайте одно из трех действий. Вот по-любому. То есть, какое-то одно из трех. Первое — это либо удалите его, ну, то есть, оно тебе не нужно, то есть, чтобы не захламляло твою почту. Mm-hmm. Второе — ответьте сразу, потому что реально, если это занимает меньше 2 минут. Ну, то есть, тебе написать там, как дела, да? Ты такая, нормально, вот, это очень
3: по
2: мало.
3: Почте.
2: В общем, если меньше 2 минут занимает. Ну, просто есть, видишь, корпоративная почта, которую ты обязан отвечать только в почте. То есть,
3: да,
2: вопрос
3: хорошо.
2: Задается в почте, отвечается как бы в почте, да. Или, соответственно, добавь в календарь. Вот три варианта. Либо удали, сразу ответь, если ответ занимает меньше 2 минут, или добавь в календарь. Тут в чем смысл? Это помогает не захламлять второй мозг.
3: Ну, а удалить-то как, если это сообщение по работе? Как можно его удалить?
2: Ответь так. Ну вот, я тебе и говорю,
3: то есть,
2: что...
3: ответить и потом
2: нет,
3: удалить?
2: Вот тебе приходит сообщение. Ну. Ты открываешь там спам. Ну там, купите шубу. Ну, утрирую сейчас.
3: Распродажа.
2: Не надо, все, там удалила. Открываешь второе. Тебе, например, пишет коллега. Ян, подскажи, пожалуйста, у нас сегодня в 12, там, не знаю, какая-нибудь стратегическая сессия. Ты такая, да, отвечаешь ему сразу, да. И третье, если тебе говорит, Яна, завтра у нас в 12:00 стратегическая сессия. Все, и ты сразу добавляешь календарь. Соответственно, ты не захламляешь второй мозг. Я вот для себя открыл это понятие, кстати.
3: Второй мозг.
2: Да, это когда ты...
3: Так, то есть у всех по одному?
2: Ну, такая аббревиатура. Аббревиатура, второй мозг в формате того, что твоя голова и твой мозг помнит то, что тебе нужно сделать там завтра, например, там в 5. То есть какие-то вещи, которые ты откладываешь вот где-то у себя на полочках своего мыслительного процесса.
3: У меня, кстати, тоже есть еще один тренд. Я бы сказала, точнее, новость, которая может стать потом трендом. Точнее, продукт, который вот сделали в Беларуси. В общем, белорусский дизайнер показал очень странную украшения для женщин. Они, Миша, внимание, с клещами.
2: Так.
3: В общем, в коллекцию вошли серьги и клатч с этими паразитами. Вот сейчас я тебе покажу фоточку. Это такой мохнатый клатч, такой меховой. И сережки тоже. То есть они выполнены в виде жемчуга. То есть сам клещ в виде жемчуга. И на клатче он как будто въедается в этот аксессуар.
2: А я думал, там мужик колорадский будет.
3: Ну, выглядит похоже Белоруссия на самом деле, но мне, честно говоря, очень плохо глядя на эти картинки.
2: Мне кажется, они просто засмотрелись на Египет. Ну, скоробеи, вот это все.
3: Ну, у нас наша версия с клещами, которых сейчас очень много.
2: Пожалуйста, да. Ну, давайте оставим их только на сумке и в качестве ювелирного украшения, да. А не на себе точно.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: На месте. Итак, самые загруженные магистрали Екатеринбурга. На круг сообщается сервис Яндекс.Карты. Малышева, Высоцкого, от Мира до Сыромолотова. Улица Краснолесия от Анатолия Мехринцева до Вильгельма Дегенина. Комсомольская стоит от Педагогической до Малышева, Московская от Советской женщин до Циолковского. Тормознем в Рижском переулке от Московской до 8 марта. На Вильгельма Дегенина от Академика Сахарова до улицы Краснолесия. Проезжая стоит от Краснодарска до Норильска. И от 16 км до Высоцкого.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 20 минут, за окном 21 градус со знаком плюс, и знаете, такое хорошее настроение для того, чтобы познакомить вас сегодня с новинкой от группы BIS, которая называется «Таня, не плачь». Слышала ли ты что-то о ней?
3: Это вот это вот «Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик».
2: Нет, нет, нет, это вообще никак не... Да, давайте так, это не кавер, то есть это не на какую-то там...
3: Частушку,
2: еще что-то. Да. Нет, это абсолютно новая композиция, которая никак не связана с чем-то спетым ранее. Здесь группа BIS. Вообще она из двух участников. Это Дмитрий Бигбаев и Влад Соколовский. У них как бы название получается.
3: Влад Соколовский в этой группе.
2: И С. Угу. Да, Бигбаев и Соколовский. В общем, они опять воссоединились. Да, это мы уже видим по второй композиции. Композиции, ну, по новой второй композиции. Ты вообще знаешь какие-нибудь песни у них, которые были легендарны вот с 2007 по 2010?
3: Не очень знакома с этим творчеством,
2: Катя,
3: правда.
2: Возьми телефон.
3: А, это они?
2: Конечно. Тогда я знаю. Твой или ничей. Не знаешь что?
3: У меня у подружки Кати стоял вот этот вот «Катя, да. Возьми телефон», когда ей бывший звонил.
2: Ну, вот.
3: Это он, это он.
2: Да, да, да. Ну, и там очень много достаточно композиций. Но это одни из таких, знаешь, одни из хитов, которые я тебе сейчас озвучил. Но хочется поговорить о новой песне, которая вышла совсем-совсем недавно. Значит, это лирическая песня группы BIS, но они в таком. То есть они же всегда в таком каком-то амплуа достаточно работают. Значит, она рассказывает о болезненном расставании, о обманутых надеждах, внутренних переживаниях и принятии неизбежных перемен. В ней поется о чувствах, которые на грани. Вот когда уже отношения как бы как-то, ну, вот подошли уже к концу, но вот внутри какая-то светлая грусть, которая помогает тебе все это пережить. То есть ты не плачешь на диване, укрывшись пледом, да, а ты как бы плачешь на диване, но при этом смотришь какой-нибудь хороший фильм. То есть ты уже такая в позитивном расставании, я бы, конечно, хотел сказать. Ну и я думаю, что пришло время послушать. И знаете, на ваш суд, как всегда. Но мы, честно, схитрю, уже послушали.
3: Как называется?
2: Нам понравилось. Ну, нам, это я и мое эго, видимо, да? BIS, Таня, не плачь, в студию.

0: Реклама.
1: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.

0: Уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106.
2: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8308-48.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM.
0: Джем без правил.
5: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
5: Джем без правил.
6: 18:31. Пришло время свежих историй.
7: Сегодня они будут про нашу любимую Юлечку Савичеву.
6: Она, кстати,
7: сейчас мы до этого дойдем, погоди. В общем, Юля Савичева поделилась с поклонниками тем, что сделала себе новую прическу.
6: Это видели, да. Красная, да?
7: Да, она покрасила волосы в ярко-красный цвет, все потому, что эпоха рыжих волос якобы утратила вот эту дерзость. И она сделала еще, кстати, себе очень такую интересную стрижку. Ты видел, да, я так понимаю, фотографии.
6: Короткая она.
7: Ну, такая короткая и не очень опрятная.
6: Как будто бы... Ну, я подумал о том, что это такой, знаешь, король и шут. С Алиэкспресс.
7: Вот, я показываю тебе фотографию.
6: Ну,
7: в общем, на любителя. Конечно же, в комментариях...
6: Юлии Савичевой, соответственно.
7: В комментариях не обошлось. Ну, понятно. Без шуток. И многие пишут, что вот она похожа на продавщицу из поселка городского типа. Назвали этот стиль прически салон «Центрифуга». В общем, кто-то пишет, что Юлю в школу к дочке точно вызывать не будут по вопросу нарушения дресс-кода, потому что тут как бы, ну, мама подает хороший пример. Но мы недавно-то все... Знатно удивились новому течению в творчестве Юли. Я очень много видела, она же вот приезжала к нам на «Ночь музыки», и я видела очень много видеороликов в интернете, буквально сегодня тоже с коллегами это обсуждали, как она из такой хрупкой девушки, певшей про любовь, немножко перевоплотилась в такую роковую даму, и она сейчас активно практикует экстрим-вокал.
6: Не, ну, начнем с того, что у нее всегда были такие вокальные данные, очень много об этом. Об этом, на самом деле, очень много говорили, просто с учетом ее, ну как это, амплуа и, так скажем, общего имиджа, это никогда не выпускали наружу, да. То есть это как бы ее было альтер-эго всегда
7: сейчас
6: с ней.
7: Голос
6: но
7: наружу.
6: Сейчас, видимо, да, она достигла таких, наверное, внутренних вершин и окружающих ее высот, что она может позволить себе исполнять такие композиции. Тут же все, на самом деле, сводится достаточно к простому и базовому. Если это нравится, если народ это слушает и это, как бы, соответственно, хотят слышать, вообще проблем не вижу. Да, абсолютно. Но, опять же, она всегда знает, что чуть что, то сразу что? Не смотри, все, да, и все вернется обратно
7: но
6: на круги своя.
7: Прическа очень даже стилево смотрится.
6: Согласен, а еще
7: к
6: приятно.
7: К стилю подходит.
6: И еще приятно, когда вы сделали себе прическу, вы уходите на улицу, а там нет дождя. А вот так это на самом деле или нет, давайте узнаем. Прогноз погоды впереди.
5: Прогноз погоды на Jam FM.
8: Спонсор выпуска ООО «Сервис Тор». Кафе китайской кухни «Шангрила». На завтра, среду, 24 июня, синоптики. В Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направления от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем 16-22 выше нуля.
5: Реклама.
9: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
10: Здравствуйте, Селосео.
9: Мой любимый салат и острую капусту. Семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самое. Везите все, зову друзей.
10: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
5: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
2: Осерый сторг, Екатеринбург, ОГРН 119-665-803-54-30.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18:41.
3: Что такое?
2: Значит, смысл в чем? У нас впереди новинка, и я хотел, Яна будет о ней сейчас рассказывать, и я хотел, у меня в голове мысль была такая: опачки, Яночка, новиночка, ну просто что, такие окончания. В голове очень у меня посмеялся.
3: Ну, в общем, елка у нас, новинка на Джем FM, и это песня под названием «Эти витражи». Кто не знает, елку зовут Лиза, и она в этой песне, как и во многих других своих каких-то работах, общается со слушателями метафорами и образами. Например, у нее там есть метафора «Снимки из прошлого», ага. «Душа в песне» вообще в этой сравнивается с лилией. Как раз-таки эти образы, они создают такое ощущение витражной мозаики. Такой красочной, но хрупкой, прямо как человеческая душа. Звучит очень даже романтично. В треке преобладает минимализм, лидирующая партия, значит, отдана гитарной гитаре, и она подчеркивает мягкий вокал самой певицы, потому что у Лизы такой мягкий голосочек, при этом очень достаточно сильный и уникальный. Композиция сама получилась тоже очень воздушной, мечтательной, теплой, и песня затрагивает такие темы, как потери, обретение себя, да, саморазвитие, такой городской ритм, темп. И сама елка, кстати, отмечает насчет этой композиции, когда ее спрашивали, что она написала эту песню просто на одном дыхании. Вот просто бывают артисты, которые, ну, такие, надо написать трек, записать.
2: Если честно, я вот, когда слушаю интервью артистов, давайте, тех, кого я слышал, всегда вот их спрашивают, а как вот этот ваш самый главный хит, который вот вы написали, как он родился, и кто-то такой... Я просто проснулся такой, вот так.
3: Мне приснилось, я на бит наложил.
2: Но никто не говорит о, как это, вековых стараниях до этого. Понимаете, успех может прийти неожиданно. Вопрос, будете ли вы к нему готовы?
3: Ну, елка-то у нас достаточно популярная мадам, поэтому я уверена, что это тоже станет хитом. Ты, кстати, у елки хоть одну песню такую...
2: Завтра в 7:22 я буду.
3: А мне нравится, когда она поет песни вот про саму себя, «Лети, Лиза», «Выше» она вроде называется. В общем, очень много классных у нее треков.
2: Все зависит от нас самих.
3: Кстати, да, тоже. Да. Еще нечего терять. Классная композиция.
2: Ну, хит за хитом, все,
3: она,
2: да.
3: Она душевная девчонка. Я бы даже хотела, чтобы она к нам когда-нибудь в гости пришла в вечернее шоу. И мы с ней могли там что-то про жизнь поговорить.
2: Вы там передайте.
3: Да, вы передайте, что мы, если что, ее в Джем без правил тоже ждем. В общем, песня «Елка, эти витражи».

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Интригующие ощущения. Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам. Кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch. На Розы Люксембург 19.
2: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Розы Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге 371-2077.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Машину решил поменять. В Atlantic Pro пора забежать. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77. Нужна машина посвежей? В Atlantic Pro беги скорей. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
5: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
6: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
5: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
7: Телефон рекламной службы «Jam FM».
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: «Jam FM».
10: Где пробки?
11: Спонсор выпуска ООО «Ника Моторс». Субару, центр Екатеринбург, Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. По сообщениям, сервис Яндекс.Карты по-прежнему Малышева, Высоцкого. От Мира до Сыра Молотова. Улица Краснолесья стоит от Анатолия Мехренцева до Вильгельма Дегенина. Московская, от Советской женщины до Циолковского. Комсомольская, от Педагогической до Малышева. ЕКАТ от 16 километра до Высоцкого. Постоим в Рижском переулке от Московской до 8 марта. Такая же история на проезжей от Краснодарской до Норильской. Много машин Амундсена. От Бардина до Объездной.
12: Реклама.
13: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
14: И снова мы.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 56 минут и 21 градус со знаком плюс за окном. И, конечно, хочется сказать вам огромное спасибо, что эти два часа были вместе с нами. Мы сегодня достаточно много обсуждали, поговорили о том, что делать, если вас окутала хандра.
3: Да, если тебе грустно, окружает какой-то тебя негатив.
2: Я песню вспомнил.
3: Если тебе будет грустно. Да, не лето. Это же не. Да, не лето.
2: Да. Ну там еще. Ну да.
3: Группа других.
2: Да, да, да.
3: Скажем так. В общем, у нас победительницей стала Лена. Она написала, что когда вот ее окружает негатив, она либо бегает, ну, вообще в целом ходит по городу, гуляет, да, в наушниках, слушает музыку
2: с
3: собачками со своими. И вообще говорит, что если вы здоровы, ну а зачем вам грустить? У вас две руки и две ноги. Вы мыслите, да, здраво. Поэтому это уже и есть счастье. Я считаю, что мы с Леной должны брать абсолютно все пример.
2: Да, но здесь речь идет о вот именно о хандре. То есть это не про речь какие-то глобальные проблемы. Да, здесь конкретно. Вот пошел дождь, ты такой, о, дождь. Вот. Вот такие проблемы мы здесь. Вот такие проблемы мы разбираем, понимаете? Вот такие мы. Радиогадалки. Есть вариант.
3: Радиогадалки.
2: Есть вариант, когда сделать вашу жизнь чуточку проще. Да, поговорили про лайфхаки, как можно разгрузить свой второй мозг. Узнали сегодня, что такое вообще второй мозг. Это вещь, которая позволяет вам оставлять в памяти какие-то, знаете, знаковые события и не забывать. Вот, знаете, что у вас оказывается, ну, в кавычках.
3: Есть второй мозг.
2: Да.
3: А я рассказала, что тренд такой появился, когда отдыхаешь во Вьетнаме, там есть такая опция, когда засыпают тебя зерном, набегают гуси, щипают, якобы такая вот тоже некая терапия от стресса.
2: У нас тоже есть такие терапии, возьмите...
3: Они всегда были.
2: Да, возьмите любое название объекта, где живут, собственно, люди, если перед ним стоит буковка «Д» с точкой,
3: ну, или
2: деревня, ПГТ. В смысле, или да. ПГТ, да, угу. Тоже вариант. Приходите туда, ну...
3: Там вообще бесплатно вам это сделают.
2: Лягте на площади, обсыпьтесь зерном, все, вас заклюют, там еще и корова лизнет, а это вообще нормально.
3: Вообще какая-то дополнительная опция уже.
2: Да, ну, а как говорит Полина Гагарина, спектакль окончен, наш сегодняшний вечерний. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Ну и напоследок, как всегда, хочется сказать, что нам сегодня было с вами хорошо, мы очень надеемся на то, что это чувство...
3: Взаимно.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Свердловские спасатели выпустили экстренное предупреждение о сильном ветре. Синоптики не исключают риска нового смерча на территории региона. 24 июня, а также ночью 25-го в регионе ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, ветер до 25 метров в секунду, пишет портал 66. Напомню, накануне смерч в Кушве повредил почти сотню частных домов, 25 автомобилей, 15 линий ЛЭП. 32 частных дома в Кушве полностью разрушены. По прогнозу синоптика Алексея Пулина, сегодня может сформироваться смерч к западу от первого в районе границы Свердловской области и Пермского края. Между тем, губернатор Денис Паслер продолжает работать в Кушве, где ведется устранение последствий урагана. 23 июня он провел объезд города, оценив масштаб повреждений жилых домов и социальных объектов. Сразу после урагана Денис Паслер поручил главам пострадавших территорий организовать ликвидацию последствий стихии, разобрать разрушенные строения, убрать поваленные деревья, расчистить дороги. Также Денис Паслер направил специалистов региональных ведомств для оценки ущерба и планирования восстановительных мероприятий. Организован прием заявлений от жителей и создан пункт временного размещения. Открытое письмо в поддержку Коляда театра написали Константин Райкин и труппа театра «Сатирикон». Оно адресовано свердловскому губернатору Паслеру и министру культуры региона Илье Маркову. Артисты «Сатирикона» просят их помочь театру не погибнуть из-за юридических формальностей и проволочек. В письме говорится, что пьесы Коляды и его театральное наследие – это национальное достояние, а выгодоприобретатель – наследие драматурга – вся страна, цитирует письмо газета «Коммерсант». Российские водители начали массово скупать таблетки-присадки для снижения расхода топлива. Спрос вырос в 2.5 раза, сообщает телеграм-канал «База». По данным канала, производители обещают, что одна таблетка стоимостью от 50 до 80 рублей, рассчитанная на 200 литров бензина, улучшает сгорание топлива, стабилизирует работу двигателя и даже превращает АЕ-92 в АЕ-95. При этом эксперты и бывалые водители призывают не верить рекламе. Многие называют эти средства «плацебо для мотора». При ряде случаев неправильное применение присадок или их реакция с уже имеющимися в бензине добавками приводило к дорогостоящему ремонту, пишет газета.ру. Полифенолы, которые содержатся в какао, могут поддерживать работу мозга и положительно влиять на настроение. Это выяснили ученые из политеха Макао. Результаты обзора их исследований опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition. Полифенолы – это растительные соединения, которые защищают клетки от повреждений и участвуют в регуляции воспалительных процессов. Кроме того, соединения какао могут поддерживать нейропластичность, способность мозга изменяться, образовывать новые связи между нервными клетками и адаптироваться к новым условиям. Именно нейропластичность лежит в основе обучения, памяти и восстановления мозга после повреждений, пишет Лента.ру. Официальный доллар 73.77, евро 84.59.
1: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
1: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра, среду, 24 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем, 16-22 выше нуля.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

Дождалась. Это самое главное. Значит, ожидания оправдались. А значит, знаете ли, и настроение должно быть хорошим. Ирина Дубцова на Jam FM. Тебе как минимум хорошего настроения. Максимум. Классная музыка здесь, на Jam FM, и отличного вечера вторника. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро блестящий Араш, затем Амирчик, а прямо сейчас оставит компанию Биби Рекса и Файндлис на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Машину решил поменять? В Atlantic Pro пора забежать. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
2: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Кредит предоставляют по ОДП. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
5: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
4: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
5: За отдыхом в «Радугу». За эмоциями в «Радугу». Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк». Наш любимый парк в любое время года.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Здесь снова музыка.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
1: Подробности на motivtelecom.ru.
2: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
3: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
2: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
4: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
5: Ну, и чего ты ответил?
4: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
6: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
4: Так, на чем мы остановились?
6: Безопасный переход для всех. Кампания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на Jam FM.
11: Привет! Валентина Иванова прокомментировала свое материнство. В последнее время возлюбленная Тимати пропала с медиарадаров. Она совсем не выходит в свет, да и очень редко демонстрирует свою жизнь в личном блоге. Многие стали переживать за звезду. Однако она решила объяснить причину своего молчания. Валентина Иванова прокомментировала: «Я пропала из поля зрения, и это не случайно. Я временно без няни, уже несколько месяцев всецело посвящаю себя Эмме. До телефона и ведения соцсетей нет времени и желания. Ощущение, что я выгорела, и это связано со всем, что меня окружает». В сети тут же разгорелся скандал. Хейтеры считают, что рэпер должен помогать возлюбленной с ребенком, а не бросать все на ее хрупкие плечи. К тому же для Вали Эмма стала первым ребенком. Из-за неопытности модель многого не понимает в материнстве. В комментариях написали: «А где же Тимур? Почему вы все время одна? Отец всегда должен быть рядом и во всем помогать. А так, конечно, тяжело все это испытывать в одиночку. Мы вас во всем поддерживаем и очень любим». Отмечу, что Валентина Иванова родила Тимати дочь почти год назад. Но помощь, я уверена, скоро прибудет. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam FM.
10: Прогноз погоды на Jam FM.
12: На завтра, среду, 24 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем, 16-22 выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской Ревде тоже переменная, возможен дождь с грозой до плюс 22.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Добрый вечер. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал заявление о роли саммита на Аляске. Он сказал, что не хочет даже думать о том, что встреча в Анкоридже по урегулированию украинского конфликта была задумана, чтобы выиграть время для довооружения Киева. «Не хочу даже об этом думать, но на деле получилось так, как получилось», цитирует Лаврова агентство ТАСС. Ранее министр заявил, что все заявления стран Евросоюза сводятся к одному – капитуляции Москвы. По словам Лаврова, в этом была суть заявления Франции, Германии и Британии после встречи с Владимиром Зеленским 7 июня. Между тем, в Воронежской области, пострадавшей от ракетной атаки ВСУ, с сегодняшнего дня и по 25 июня объявлен траур. Указ подписал губернатор Александр Гусев. На территории региона приспущены госфлаги, учреждения культуры и телерадиокомпании корректируют содержание трансляции. В результате атаки ВСУ днем 22 июня погибли 5 человек, несколько десятков пострадали. Семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей, получившим серьезные ранения по 300 тысяч. Также повреждения получили фасады 10 многоквартирных домов и 50 автомобилей. Не создавать ажиотаж на автозаправках, призвал автомобилистов глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Выступая в Гурдуме с докладом об итогах работы, мэр заверил в том, что ситуацию с топливом также держат на контроле областные власти. Дефицита нет. Все службы жизнеобеспечения, которые используют транспорт на бензине, будут топливом обеспечены, отметил Орлов. Напомню, ранее «Комсомольская правда», ссылаясь на горожан, сообщила о том, что АЗС сети «Газпромнефть» в Екатеринбурге стали отпускать не больше 40 литров топлива в один чек. При этом ограничений по количеству заправок нет. Состояние мужчины, пострадавшего из-за смерти в Кушве и госпитализированного в Нижний Тагил, средней степени тяжести. Он находится в стационаре с травмой плеча. Остальные 16 пострадавших разошлись по домам. Об этом рассказал зампред комитет по развитию инфраструктуры Свердловского заксобрания Алексей Свалов. Он приехал в Кушву накануне около полуночи. Присутствовал на заседании оперштаба, а также вместе с главой города обходил город и оценивал масштаб разрушений. Напомню, вечером в понедельник смерч повредил около сотни частных домов, 25 автомобилей, 15 линий электропередач. Синоптики говорят, что сегодня смерч может повториться в другом районе области. Самый модный цвет лета 2026 – зеленый. Он пришел на замену не менее трендовому сливочно-желтому. Об этом заявили редакторы портала Who What Wear. При этом остаются актуальными и сливочно-желтый, и бледно-голубой оттенки, и насыщенный фиолетовый. Эксперты отмечают, что цвет зеленое яблоко придает образу энергию. Он смелый, но не чрезмерно яркий. И советуют сочетать, например, зеленый топ с классическими джинсами или элегантной юбкой длины миди, пишет Лента.ру. Официальный доллар 73.77, евро 84.59.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На завтра, среду, 24 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем, 16.22, выше нуля.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
1: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
0: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
2: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: «Джем-ФМ». Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Джем-ФМ.
8: Привет! Бенни Бланко шокировал поклонников своей прической. Муж Селены Гомес снова навел суеты в интернете. На этот раз продюсер выделился не своим поведением или отношением к супруге, а новым внешним видом. Мужчина побрил половину головы. Продюсер стал гостем одного из шоу, в котором вместе со своим приятелем обсуждал других медийных персон. Все как обычно веселились. Удивительно, но команда никак не обыграла перевоплощение Бенни. Никто не проронил ни шутки. Чего не скажешь о хейтерах. Как пишет Супер, одни гадали, настоящий или это стрижка. Другие предположили, что на голове продюсера парик. Некоторые пользователи отметили, что им очень жаль Селену, хотя, возможно, для нее это уже в норме вещей. Напомню, что ранее пару хейтили за то, что Гомес целовала грязные ноги Бенни Бланко. Да уж, странная парочка. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
7: Прогноз погоды на Джем ФМ.
9: Спонсор выпуска ООО «Сервис Тор», кафе «Китайской кухни Шангрила». На завтра, среду, 24 июня, синоптики. В Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем 16-22 выше нуля. Также завтра в Первоуральск, Плевском, Туринской Асбесте переменная, возможен дождь, грозой до плюс 22.
0: Реклама.
10: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
11: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
10: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
12: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
13: Моя «Шангрила». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
14: Приятного аппетита!

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, среду, 24 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем, 16-22, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринске, Ревде тоже переменная. Возможен дождь с грозой до плюс 22.

0: не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Jam FM. Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Роза Сибитова прокомментировала свою личную жизнь. Ведущая известного телешоу, помогающая участникам найти свою любовь, уже несколько лет не состоит в романтических отношениях. Беседе с журналистами звезда призналась, что сейчас все свои силы отдает работе и общению с внуками. Роза прокомментировала: «Я без ложной скромности хорошая мама, да и бабушка тоже замечательная. Мы с моими детьми и внуками очень дружны. У нас крепкая семья, где все друг друга бесконечно любят. Плюс у нас семейный бизнес. И зачем мне здесь нужен еще какой-то дядя, который придет, начнет свои порядки устраивать? Да мне на него элементарно жалко свою энергию расходовать. Лучше на внуков ее потрачу. По крайней мере, они-то точно мне своим общением радость и любовь подарят. А чего дяде только не ждать». Как пишет Супер, Роза Сибитова планирует провести лето в привычном режиме, совмещая семейные заботы с работой. Она с теплотой рассказала, что внуки часто гостят у нее в имении. Именно так телеведущая называет свой дом. Кто знает, возможно, Роза еще поменяет свое мнение и найдет сама себе вторую половинку. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, среду, 24 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем от 16 до 22 выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Приветском, Тринске, Асбесте тоже переменная, возможен дождь с грозой до плюс 22.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: ближе, ближе, так близко.
1: Реклама. 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики, группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: И снова музыка. Прямо сейчас. 102.5. Джим ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Влад Топалов признался, что его друзья до сих пор не приняли их с Региной Тодоренко пару. Телеведущий признался, что некоторые его друзья до сих пор не приняли Регину. Даже те, с кем артист дружил годами, не могут понять этот союз. Таким откровением музыкант поделился с журналистами. Он прокомментировал: «Чужая семья потемки. Это все так индивидуально. Но даже мои ближайшие друзья, с которыми я дружу 30 лет, не понимают нашу с Региной пару. И я бы сказал, что, наверное, не принимают». При этом сам артист уверяет, они с супругой дополняют друг друга. Она делает его добрее, он может где-то притушить ее взрывной характер. Влад также подчеркнул, что отношения требуют постоянной работы. Ну а я напомню, что артисты сыграли свадьбу 3 июля 2019 года. Как бы то ни было, главное, чтобы сами ребята были счастливы. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, среду, 24 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем, 16-22, выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: Jam.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 102,5. Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами.

0: Топ-хит-чарт.
1: Друзья, всем привет! В эфире Топ-хит-чарт и его сегодняшняя ведущая Настя Негода. В ближайший час вы услышите лучшие хиты радио и интернета. И, конечно, я вас познакомлю с самыми крутыми новинками. И первый новый хит я хочу представить прямо сейчас, не отходя, как говорится, от кассы. Артисты Джонни и Федук только что запустили в ротацию совместный трек с характерным названием «Лето». А ведь и правда, как еще должен называться летний трек? Песню уже оценили десятки российских радиостанций, и она на глазах набирает обороты. Вот и сегодня премьера «Лето», и у нас в топ-хит-чарте. Встречайте.
0: 15 место.

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, следом у нас еще один свежий трек, который я представляла в прошлом выпуске нашего хит-парада. «Happy End» — так называется звездная совместка Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Трек поставила в эфир уже сотни радиостанций, а это значит, что «Happy End» в ближайшие недели взлетит во всех чартах. Ну а сегодня эта песня в нашем трек-листе.
0: 14-е

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Следующая героиня – это моя подруга Мария Бойко, которую мы все знаем и любим как Мия Бойко. Хит «Мария» – экспонат за месяц ротации собрал десятки тысяч эфиров и миллионы стримов в интернете. А это значит, что он вновь звучит и в нашем чарте. Мия Бойко – экспонат. Встречайте.
0: 13.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
3: Друзья, у нас на очереди свежий хит от Филатова и Кэроса, который называется «Среди счастливых людей». И, та-да-да-дам, сейчас я вам раскрою страшную тайну. Портал Top Hit уже сейчас готовит церемонию вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards, который будет проходить 26 ноября в Москве. И в рамках этой подготовки ребята тщательно считают эфиры каждого трека, места артистов в интернет и радиочартах. И по этим расчетам выходит, что Филатов и Кэрос в очередной раз получат награду как самая популярная поп-группа российского радиоэфира. Ну а прямо сейчас слушаем «Среди счастливых людей».
2: 12-е

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Далее в нашем хит-параде Юлия Зиверт с треком «Газ», который за неполные 2 месяца зазвучал в эфире 140 радиостанций и уже собрал более 120 тысяч эфиров. Поможет ли «Газ» Юле опередить Мари Краймбрери за звание поп-певицы года, мы узнаем в ноябре. Ну а пока встречайте Зиверт и ее «Газ» в топ-хит-чарте.
0: 11

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. С вами Настя Негода и программа «Топ Хит Чарт», в которой мы подводим музыкальные итоги недели и слушаем совсем новые хиты. Многие из них, кстати, попадают в наш хит-парад по результатам вашего голосования в группе «Топ Хит ВК». Поэтому не стесняйтесь заходить в ВК и лайкать понравившиеся хиты. Для нас, артистов, ваши голоса очень важны. И прямо сейчас я представляю вам песни, набравшие больше всего голосов ВК на прошлой неделе.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
3: Друзья, нашу горячую десятку сегодня открывает трек «Тону» Владислава Лапая из Беларуси, который выступает под псевдонимом Holy Flame. Влад тонет уже несколько месяцев и за это время вошел в топ-40 самых популярных артистов на радио и в интернете. Нам осталось дождаться 26 ноября, когда будет проходить церемония Top Hit Music Awards, чтобы узнать, станет ли «Тону» хитом года. Ну а звездой нашего чарта он уже стал.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, сейчас нас ждет встреча сразу с двумя мегазвездами Анной Асти и Димой Биланом. Их совместный трек «Эпилог» уже сейчас претендует на звание коллаборации 2026 года. А сегодня «Эпилог» на 9-м месте нашего чарта. И, конечно, ни в коем случае не переключайтесь, потому что этот «Эпилог» — это не конец программы. Наши главные хиты еще впереди.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, совсем недавно, в конце мая, я представляла вам новинку группы «Градусы». Трек, который называется «На ресницах», в ротации буквально пару недель и уже набрал десятки тысяч эфиров и миллионы стримов в интернете. Именно поэтому я решила, что «Градусы» в нашей горячей десятке сегодня самое место. «На ресницах» встречайте.
0: Восьмое место.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
3: Далее в нашем трек-листе Ваня Дмитриенко и его «Ртуть». Кстати, Иван наряду с рэперами Джаконом и Айсгергертом в 2026 году одни из самых любимых артистов российского интернета. Сколько и каких наград Дмитриенко получит по итогам года, мы узнаем 26 ноября. Но прямо сейчас слушаем Ванину «Ртуть».
2: Седьмое место.

0: Чарт с Настей Негодой.
1: Кстати, одна из артисток, которая буквально дышит в спину Вани Дмитриенко во всех исполнительских чартах, это Лера Беарвульф. Ее февральский хит «Феникс» на этой неделе получил очередную порцию супер горячей ротации на радио. Собрал более 150 тысяч эфиров, десятки миллионов стримов в интернете и вновь взлетел ввысь. «Феникс Беарвульф» на 6-й строчке нашего хит-парада.
0: 6.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, я приветствую всех, кто только что присоединился к нам. В эфире «Топ Хит Чарт», который для вас сегодня веду я, Настя Негода. И на очереди у нас звездные новинки, которые появились в российском эфире и в интернете только что. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во Вконтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Именно от вас зависят судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. Поехали! «Солнце внутри» Иракли.

0: 102.5 Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
3: И как всегда, одну самую крутую новинку я для вас приберегла, чтобы послушать ее вместе с вами отдельно. Трек «Эти витражи» — третья премьера Лизы в этом году. Первые два ее трека «Проще» и «Зодиак» собрали в 2026 году в сумме более 400 тысяч эфиров. Получится у «Елки с витражами» такая же хитовая история, как и с первой парой треков, я не знаю. Но от всей души желаю ей поскорее возвратиться на олимп популярной музыки.
2: Пятое

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: На четвертом месте у нас сегодня Мот и его суперхит «Намек на нас». В одной из прошлых программ я уже говорила, что Матвей быстро продвигается вверх в российском исполнительском чарте. И по данным Топ-хит в 2026 году войдет в пятерку исполнителей, чьи треки чаще всего звучат на радио. Об этом нам говорят 300 тысяч эфиров трека «Намек на нас» и небывалый взлет хита «Шаде», к записи которого Матвей приложил руку. К «Шаде» мы сегодня еще вернемся, но пока встречайте «Намек на нас».
0: Четвертое.

0: Герой кондитеров этой недели.
1: Друзья, наша бронза сегодня уходит Мари Краймбрери и ее хиту «Давай не ждать». Этот трек уже прозвучал на радио 450 тысяч раз. И Марина сегодня главный претендент на титул самой популярной исполнительницы на радио в 2026 году. Но впереди еще месяцы борьбы за поп-корону. А прямо сейчас я включаю ее один из самых главных радиохитов 2026 года. Слушаем.
0: Третье.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
3: А сейчас нам предстоит встреча с Таней Ткачук, солисткой группы «Моя Мишель». Между прочим, «Моя Мишель» по данным топ-хита уже третий год подряд входит в топ-20 самых любимых в народе радиозвезд. И это не случайно. Хит «Иногда», которому только что исполнился годик, прозвучал в российском музыкальном эфире более 1 миллиона раз. Это потрясающая цифра, о которой мечтает большинство артистов. Ну а я думаю и надеюсь, что трек «На малиновой луне» ждет та же участь суперхита, и с удовольствием включаю его для вас прямо сейчас.
2: Второе место.

0: друзья, это был Топ Хит Чарт и Настя Негода, актриса, певица, радио и телеведущая. Спасибо, что вы провели этот час со мной. Обязательно подпишитесь на меня в соцсетях и, конечно, не забывайте заходить на Топ Хит, где всегда найдется самая новая и самая лучшая музыка. Будьте здоровы, всем мира, добра, любви. До новых встреч в эфире и на моих концертах. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП ХИТ ЧАРТА. Ровно через неделю.
2: На Джем ФМ.
3: Музыка и хорошее настроение.
2: На Джем ФМ.
3: На Джем ФМ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM. Добрый

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Джем FM.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.